слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. «Радиус FM» – горячие новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Логика.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах слабый туман, днем при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29, в Могилеве от 30 до 32 со знаком плюс, в Гомеле 31-33. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 7 утра в белорусской столице. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы начинаем свою утреннюю миссию. И хотелось бы сказать, расслабься, ведь сегодня пятница. Ребят, расслабьтесь. Сегодня четверг и завтра никуда не надо. Завтра заслуженный выходной и длинные вот эти вот три денька можно будет провести на максимум с кайфом.
2: Ну и с возвращением тебя, мой дорогой друг.
1: Спасибо большое.
2: Расти большой, такой, какой ты есть.
1: Так, ура!
2: Давайте о планах на будущее. В ближайшие полчаса Астролайф. Мы с удовольствием озвучим твой гороскоп на сегодня.
1: Далее улыбнула. Открываем утро четверга с порцией хорошего настроения из интернета.
2: А еще, пока ты спал, расскажем о бобруйчанине, который весьма интересно нашел денег на выпивку.
1: А нет такого, что вот бобруйчанин звучит как-то вот миленько?
2: Миленько.
1: Даже, да?
2: Я поэтому и взял.
1: Очень круто. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, где украли статую Пушкина и как прошел первый форум регионов Беларуси и Китая.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Город Ланчжоу принимает первый форум регионов Беларуси и Китая. Более 20 провинций Поднебесной и представители всех областей Синеокой и города Минска. Несмотря на то, что форум первый, планка задана высокая. Общая сумма инвестиций и заключенных контрактов уже на отметке в 1 миллиард долларов. Подписано около 40 двухсторонних документов в сфере инвестиций, торговли, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко встретился с главой Центробанка Банка Индии. Произошло это на полях финансового конгресса в Питере. У белорусских и индийских банков общие ценности и подходы в регулировании, отметил глава Нацбанка. В прошлом году взаимная торговля составила 900 миллионов долларов, а за 4 месяца 26-го – 400 миллионов. Есть совместные проекты в машиностроении, в планах и фармацевтика. Франция увеличит военный бюджет. Национальное собрание приняло окончательное решение об увеличении военных расходов на 36 миллиардов евро до 2030 года. Этот закон не подразумевает изменения структуры вооруженных сил, однако предполагает использование опыта конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, особенно в отношении объема запасов ракет и снарядов. По данным Европейской службы, средняя температура мирового океана в июне этого года установила новый рекорд. Она поднялась до 21 градуса Цельсия. Как уточнили в службе, предыдущий июньский температурный рекорд был зафиксирован в 2024 году. Разница незначительная. Исследователи поясняют, что рост температуры обусловлен долгосрочным глобальным потеплением и влиянием климатического явления Эль-Ниньо. В Германии украли бронзовый памятник Пушкину. Российское посольство обескуражено информацией о краже памятника. В ДИП-представительстве также сообщили, что находится в контакте с властями и немецкими правоохранителями, а также выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника на прежнее место. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля, в Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29 градусов тепла. В Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут в стране. Самое время получить от нас вот эту вот инструкцию о том, как пройдет четверг. Мы постарались, чтобы инструкция эта была максимально позитивной. Паш, что тебе звезды пообещали?
2: Слушай, ну я болел, звезды учли это, и я должен восстанавливать сданные позиции. Восстанавливаем сегодня.
1: Восстанавливайся, Юлька, ты как?
3: Ничто не будет преграждать мой путь. И самое интересное, что мне нужно будет самой себе как бы останавливать, да? Ну, можно зайти слишком далеко.
1: Особенно учитывая, что впереди большие выходные. Важно увидеться в понедельник. А я сегодня шустрик. Шустрик. Такой живчик.
2: Вася Шустрик. Вау.
1: Вот, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
4: Астролайф.
3: Овны, сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
1: Быстренько и шустренько. Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
2: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
3: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути, если вы не остановитесь. Сами рискуете зайти слишком далеко.
1: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленные признаниями.
2: Девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
3: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вроде не понедельник.
1: Вроде да, но интересный прогноз. Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой.
2: Стрельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
1: Класс.
3: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
1: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык.
2: Рыбы, внимание, у вас все серьезно. Поступайте сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает.
3: А мы тебя рассмешим через парочку минут нашим улыбнуло. Будем делиться с тобой шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! 7.18 на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире «Улыбнула». Мы вместо тебя пробежались по мемам, шуточкам из интернета, отобрали лучшее, будем делиться.
2: Можно я начну?
3: Давай.
2: Обидно, когда твоя бабушка Сталина помнит, а тебя нет.
3: Фу! Ай-яй-яй. Ребят, а может мне кто-нибудь ответить на вопрос, какая сволочь ушила все мои летние вещи? Кто это сделал, пока я спал?
1: Они сели после стирки. Я так лично себя постоянно опаздываю. У меня вот такая тоже, будем пытаться оттенить. Вот мужики говорят, что у них нет депрессии, у них все, они сильные, они никаким врачам не пойдут, а потом заводят себе гараж.
3: Да.
1: И в него ходят.
3: Да, да, это правда. Буквально через 5 минут, пока ты спал, расскажем об обручанине, который весьма интересно нашел деньги на выпивку.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:25 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Разогреваемся уже, да, мы проснулись, чудесно нам.
2: Он уже разогрелся, Паш.
1: Да-да-да, делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о разогретом бобруйчанине, который весьма интересно нашел деньги, внимание, на выпивку.
0: Пока ты спал.
3: Молодой бобруйчанин захотел выпить, но денег у него не было.
1: Зато понимаю.
3: Зато у знакомых был велосипед. Где вот такой. Ну, слушайте,
1: Бобруйска.
3: Вариантов нет, да. Он его решил похитить вечером под покровом ночи, перелез через забор на их территорию и выкатил этого железного коня. Денег на выпивку хватило, а вот на опохмел нет.
1: Когда
3: парень вспомнил, что, слушайте, а вот в этом же дворе был еще один велосипед. Почему бы и не вернуться? По проторенной дорожке он угнал и второй. На этот раз его заметил хозяин дома, он выбежал на улицу, но не догнал. Решил позвонить милицию. А этот вор, он говорит, слушайте, я хотел как бы отвести от себя подозрение и припарковал второй велосипед у знакомой. Ну и там его нашли.
2: Смотрите во всех кинотеатрах страны «Угнать за пол-литра».
1: Знаешь, таких людей в маленьких городах обычно потом называют «Вася-легенда».
2: Да-да-да.
1: Знаешь, ну вот такие вот.
2: Даже в больших городах их иногда называют «Вася-легенда».
1: «Гена-бизнесмен». Вот эта вся история.
2: Алкоголь, яд и зло. Вот посудите сами. Он когда воровал первый велик, правильно? Он же был еще трезвый. Ну, ему были нужны денежки на выпивку.
3: Да.
2: И все прошло гладко. Никто его не заметил, никто его не спалил.
1: Остановись!
2: Когда воровал второй раз...
3: Он уже был спьяный.
2: Либо уже, либо еще пьяный. Ну, или с жуткого отходника. И вот здесь он уже был замечен. Ну, лики какие-то оставил у знакомой, следы какие-то оставил. Том Круз такого не одобряет.
0: Пробудитель на

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Мы только разгоняемся и набираем обороты этим утром. Делай погромче, далее об эфире подробно.
3: В ближайшие полчаса сыграем в Эйс Вентуру. Иногда для того, чтобы понять, что у тебя хороший музыкальный вкус, нужно спуститься в клоаку музыкального мира. Мы станем твоими проводниками, а в конце пути тебя ждет подарок.
1: А потом у нас улыбнуло еще немножко мемов и шуток из сети.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Белецкого до улицы Алибегова время проезда 7 минут, и от улицы Верхоружей до улицы Калинина тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком «плюс». В Минске 25-27 градусов тепла, в Витебске 27-29 выше нуля. В Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в стране. Делай погромче и слушай внимательно, потому что мы наконец-то начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Если тебе удастся отгадать, какое же слово мы запикали звуком животного в песне, ты получишь от нас брендированную решетку-гриль от Радиус FM.
3: Ну а пока не теряйся, оставляй заявку на участие, ведь мы не знаем твоего номера, мы не экстрасенсы, мы не сможем тебе просто так позвонить. Забегай в наш Телеграм, находи группу Радиус FM. Внизу этой группы маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра 42 минуты в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас с пробудителями сыграем в Эйс Вентуро.
0: Эйс Вентуро.
3: Правила просты. Мы берем кусочек из песни и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, забирает свой приз, брендированную решетку «Гриль» от Радиус FM.
4: И сегодня у нас очень много чудесных совпадений в эфире. Сейчас расскажу про первое чудесное совпадение, а потом уже просто не хочу предвосхищать, так сказать, заранее про второе чудесное совпадение. У нас Паша сегодня с нами играет.
2: И это не я.
4: И это, да, не тот, который МС Адаховский. А Паш, привет тебе, доброе утро.
2: Вырежите этот кусок, пожалуйста, потом.
4: Как твои дела, Пашка, как утро?
5: Отличное утро, конец недели, наконец-то, жарко.
4: Дура!
5: Едем на работу.
4: Отлично, Паша, настроение может стать еще круче, потому что сейчас для тебя будет отрывочек из песни, потом три варианта ответа, выберешь правильный, с подарком поедешь на работу.
2: Готов?
5: Да.
2: Итак, задание «Внимательно».

0: работать.
1: Пашу.
2: Итак, пашу на дядю как? Робот, лошадь, пахарь.
1: А что если не пашу на дядю, а пашу на дядю как? Робот, лошадь и пахарь.
3: Паш, не обращай внимания, я с ним потом за эфиром пообщаюсь. Давай ответ.
1: Дед таблетки не принял.
3: Да.
4: Так, робот либо лошадь.
1: Ну, первое
3: или
1: слово
3: робот,
1: дороже
3: или
1: второго.
3: Лошадь.
1: А нет, все, а первое слово дороже второго. Паша сказал или робот, а робот был первым озвучен, либо лошадь. Лошадь уже второй.
4: Ну, я думаю, робот.
1: Все, первое слово, мы принимаем робот.
3: Вопрос.
1: Мы не можем другое принять.
3: Давай, вот ответ.

0: Совершенно верно.
1: И тебя поздравляем, брендированная решетка гриль твоя.
2: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню Независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем Независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Радиус FM.

0: автосыны.
1: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
2: Время улыбаться, время дарить себе хорошее настроение. 7.49 на Радиус FM у нас улыбнуло.
3: Давайте я начну. Софочка, ты вся такая воздушная. Шо, как безе? Нет, как тревога.
2: Хорошо. У меня такая. Коллекторы, которым дверь открыл Федор Емельяненко, представились свидетелями Иеговы.
3: Хорошо.
4: У меня очень такая, нишевая.
2: Да.
4: Когда больше нечем заняться в выходные, возьмите водяной пистолет, налейте в него виски, застрелить.
3: С этим и займемся.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что ж, доброго утра тебе, чемпион. День пройдет на максимум кайфово. Во-первых, не очень жарко, Вася, все как ты хотел.
2: Да, прошел дождь, как я хотел, мой газон взойдет наконец-то.
1: Да, если что, по всем погодным вот этим невзгодам, то, что вам не нравится, все скидываем на Васю Чехова. Это мы официально объявляем, как бы на здоровье.
2: Ну, если ты не любишь плюс 400 по Цельсию, то тогда к Паше все предъявляют.
3: Да, да, да. А плюс 30 это вина Паш. А похолодание это вина Вася.
1: Да, все, мы распределили.
2: И Юля не при делах, видишь, все как она любит.
1: В случае, конечно. 7 утра, 59 минут в Беларуси. Всем привет, это Радио СФМ, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса улыбнула. Открываем этот час с порцией хорошего настроения из интернета.
2: Далее не пропусти ни в коем случае финал «Вива» в эфире. Наконец-то два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав» найдут своего счастливчика.
1: Ну и прямо сейчас, конечно, в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, как Запад Беларуси переживает последствия непогоды и ждать или похожие сегодня.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Впереди важные переговоры с руководством страны. Вчера в Джакарте у белорусского лидера состоялись встречи с членами правительства для обсуждения вопросов реализации важнейших инвестиционных проектов. Сферы интереса самые разные, от обеспечения продовольственной безопасности до фармацевтики и образования. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 5 районах Гродненской области. В Гродноэнерго пояснили, что главной причиной отключений стали грозовые перенапряжения. Ранее синоптики объявили на западе Беларуси оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра, сила которого прогнозировалась до 24 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий. На большей части территории ожидаются грозы, местами они будут сопровождаться сильными ливнями и шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Небо над Венесуэлой окрасилось в багровые тона после мощнейшего землетрясения. Жители Каракаса массово делятся в соцсетях кадрами красного неба. Как объясняют ученые, сейсмическая активность подняла в воздух тонны пыли и песка. Плотный слой частиц задерживает короткие лучи, пропуская лишь самые длинные волны спектра – красные и оранжевые. Арина Соболенко выиграла второй матч на Уимблдонском турнире. Первая ракетка планеты обыграла в двух сетах американскую теннисистку Маккартни Кеслер, которая занимает 57-е место в мировом рейтинге. Во второй партии белоруска уступала 2-5, потом сумела перевести игру на тай-брейк и в итоге добилась успеха. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля, в Минске 25-27 со знаком «плюс», в Витебске 27-29 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:07 на Радиус ФМ. Доброе утро, привет тебе. У нас улыбнуло, мы готовы делиться мемами и шутками из интернета.
2: Ребят, факт такой, вопросик к вам. А вот вы заметили, что когда просыпаешься в обуви, очень сильно голова болит?
1: Я вот дополню и в костюме.
2: Да, конечно.
1: В костюме и в обуви.
2: Туфельки.
1: Так, продолжим. У меня вот такая. Когда Робин Гуд женился, то не все, что он забирал у богатых, стало доставаться бедным.
2: Да, далеко не все.
1: Что там, да, на границе забирали.
3: Кто-то тайно завез водку на космическую станцию, и начался пир на весь мир.
1: На всю вселенную даже. Через пару минут, наконец-то, финал «Вива» в эфире. Два билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав» найдут своего счастливчика.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.13 в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас я советую тебе сделать погромче, слушать внимательно, потому что подарок максимально крутой. Через 5 минут будем играть в «Вива» в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля «Вива Браслов». Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов, и чем меньше слов выберет, тем больше баллов получит.
3: Ну, и для того, чтобы стать участником нашего не просто игры, а финала. Сегодня финал, сегодня все решится. Все, 2 билета уйдут сегодня. Нужно забежать в нашу официальную группу в Telegram Radius FM, среди самых актуальных свежих постов найти пост-загадку, ребус такой небольшой, и в комментариях разгадать эту загадку. Проверь, пожалуйста, чтобы твой номер телефона был открыт.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Летняя распродажа на La Moda до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на La Moda Buy и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.
8: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.19 в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире.
3: В эфире.
4: И сегодня у нас финал. Сегодня мы узнаем, кому же достанутся два билета на два дня на фестиваль «Вива Браслав». Ну и по классике немножко о правилах. Чтобы получить билеты, участнику необходимо сделать ставку, со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит. А в случае того, что у нас уже есть как бы призеры, так называемые, на этой неделе, то слов можно выбрать еще меньше.
2: Еще меньше, да. Турнирная таблица выглядит следующим образом. У нас уже есть 5 баллов. То есть была угадана песня с 3 слов. Соответственно, сегодня нашему претенденту нужно очень постараться. Вероника, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
2: Верон, ну что, ты готова? Видишь, тебя поставили в такое, ну, тяжелое положение. Ну а что делать? Два билета на два дня фестиваля — это тоже не хухры-мухры подарок. Готова?
5: Да, готова.
2: Верон, смотри, послушать можно только один раз. Потом переслушать нельзя будет. Для тебя прозвучат 2 слова из какой-то песни, какого-то хедлайнера вот этого нашего любимого фестиваля.
6: Да, ну и предупреждаем сразу, что вот эта вот минутная тишина ни в коем случае не должна быть. Мы либо быстренько рассуждаем, ты допиваешь композицию, либо называешь исполнителя и название песни. Это все должно быть максимально быстро, чтобы мы были честны перед остальными слушателями. Готова?
5: Да, готова.
6: И если готово, слушаем 2 слова внимательно.
7: С мечты тепло.
2: И это?
5: Ну, это точно Дима Билан.
2: Так.
5: Сейчас я попробую.
2: Песня.
5: Песню.
6: Либо пропой дальше, либо...
5: Сейчас. На берегу неба.
2: Давай проверять.
8: Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца.
2: Да! Совершенно верно!
4: Мы тебя поздравляем, но тут уже не на берегу неба, а на берегу Браславских озер, получается.
2: Да, кстати, да.
5: Я не думала, что угадаю песню за 2 слова.
2: Верон, ну все, ищи вторую и 2 дня отрывайтесь вместе.
4: Мы тебя поздравляем, билеты твои, ну и как всегда, у меня есть немножко информации для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дим Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ай, ну все-таки ладно, что-то в этой погоде есть. Я считаю, что жара — это круто, но такие дни, когда вот эту всю пыль и Васина самолюбие нужно осадить немножко, да, для того, чтобы баланс все-таки во Вселенной существовал. Это очень-очень хорошо. 8 утра, 27 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса сыграем вне и имне тут, сразимся с искусственным интеллектом и попробуем отличить его от реального человека.
4: Ну а потом у нас улыбнуло еще немножко мемов и шуток из сети.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Белецкого до улицы Алибегова. Время проезда 8 минут. И от улицы Веры Харужей до улицы Калинина. Тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля. В Минске 25-27 градусов тепла, в Витебске 27-29 со знаком плюс. В Могилеве 30-32 выше нуля, в Гомеле плюс 31-33. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 34 минуты в Беларуси. Доброго утра тебе, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем дарить подарки. И буквально через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь пройти вот эту проверку интуиции, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Находи там внизу маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Если тебе удастся отличить голосовой, созданный искусственным интеллектом, от натурального голосового, мы подарим тебе брендированную термокружку от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски моравские с птицей, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
6: Подробности на europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
9: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Прямо сейчас сыграем в наш интерактив. Не ИИ мне тут.
2: Правила простые. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить одно от другого и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз, брендированную термокружку от Радиус FM.
3: И вот тот самый реально живой человек, который записал или записала для нас голосовое сообщение, сейчас томится на линии, никак себя не выдаст, а играть будет Дима. Дим, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит, чего делаешь?
4: По пути в столицу.
3: О, вот так вот. Один ты едешь в столицу или кто-то есть с тобой в машине?
4: Нет, пассажир еще есть один.
3: Еще пассажир есть. Ну, то есть у тебя какая-то группа поддержки есть небольшая?
4: Конечно.
1: Ну, меня влепили пассажирам сомнительных личностей, обычно называли. Ладно, это все шутки. Итак, смотри, у нас для тебя два голосовых. Живой человек, искусственный интеллект, как твоей душе угодно. Слушаем два и отгадываем, где какой. Готов?
4: Готов.
1: Если готов, вот первое голосовое.
5: Нашлась пропажа.
1: И второе.
6: Нашлась пропажа.
3: Первое голосовое — женский голос, второе голосовое — мужской голос. Дим, как тебе кажется, где тут живой человек?
4: Первое.
3: Женский голос, ты считаешь, это живой человек?
4: Да.
3: Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором. Автор, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Эх ты, вот так вот. Искусственный интеллект силен, силен все-таки. Андрей, для галочки, пожалуйста, нам повтори.
7: Нашлась пропажа.
1: Все понятно, вот твои аплодисменты, нашлась-то она. Дим, спасибо тебе огромное за то, что со своим пассажиром поиграли с нами. Ну, Андрей, мы поздравляем.
2: Мы тебя поздравляем. Брендированная термокружка от Радиус FM достается именно тебе.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Реклама.
8: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
9: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного шуток и хорошего настроения в твое утро никогда не помешают. 8.48 в стране, Радиус FM, улыбнула, поехали.
2: Да, ну просто выпишу сейчас базу, давай. Ребят. Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебаз.
1: Вот оно почему, хорошо. У меня такая. Леонардо Ди Каприо не ходит в бассейн, потому что девушки начинают плакать и тащить его на бортик.
3: Хотите, вот я дам вам выбор. Да? Очень черную или очень пятничную?
2: Черную, давай.
1: Очень черную.
3: Ладно, это вы просили. Да. Девочка, а где работает твой папа? В крематории. А что он делает? Жжет!
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Проснулись, высоко потянулись. Это пробудители на Радиус FM, 9 утра в Беларуси. Мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на последний на этой неделе рабочий день.
4: Далее улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: А еще вот этот поворот. Расскажем о невинных детских играх стоимостью почти, внимание, 15 тысяч белорусских рублей.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
5: Привет, и расскажу, где завтра в Минске ограничат движение и за что Россия хочет оштрафовать Apple.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: Официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию продолжается. Сегодня в Джакарте проходят переговоры президента Беларуси с президентом Индонезии. Совместную работу лидеры обсудят в узком и широком составах. По итогам переговоров планируется подписание пакета двухсторонних документов. В Минске завтра ограничат движение транспорта из-за празднования Дня независимости. С 18.00 3 июля до часа ночи 4 июля будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Интернациональной до улицы Саперов, а также по проспекту Машерова от улицы Даумана до улицы Тимирязева. Рост состояния Дональда Трампа за прошлый год является беспрецедентным для американских лидеров. Об этом сообщает Washington Post. Как отмечает издание, ни один из предыдущих президентов США не получал таких доходов, как те, о которых Дональд Трамп сообщил на этой неделе. А заработал он более 2 миллиардов долларов, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты, подчеркивает издание. Россия предупредила Apple о штрафе в 4 миллиарда рублей. Причиной для этого стало то, что на iPhone и iPad до сих пор не интегрированы российский мессенджер Max и магазин приложения Rustor, а поисковой системой по умолчанию остается иностранный сервис. Скоро в Беларуси не останется ни одного областного центра без колеса обозрения. Последним долгожданный аттракцион получит Могилев. Уже в 2027 году там планируют установить колесо высотой не менее 50 метров, которое станет одним из самых высоких в стране. Для сравнения, в Гродно колесо обозрения достигает 42 метров, в Бресте – 40, а в Гомеле и Витебске – по 30 метров. На прошедших торгах доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели. Доллар США – 2,90, 100 российских рублей, 3,73, 10 китайских юаней, 4,28. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
6: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля, в Минске 25-27 со знаком «плюс», в Витебске 27-29 градусов тепла, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9 утра, 10 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Всем привет, мы продолжаем.
2: Пришло время звездных инструкций. Сейчас посмотрим, что нам гороскопы наобещали на этот день. Паш, что у тебя будет сегодня?
1: Восстанавливаем сданные мною позиции. Да, болел, как бы и звезды услышали, что надо. Да,
2: восстанавливайте, пейте чай с вареньем. Юль, у тебя как?
3: У меня сегодня нет преград на пути, но маленькая такая рекомендация от звезд. Ну, можно зайти слишком далеко, поэтому останавливайся.
2: Особенно учитывая, что впереди большие выходные. Мне звезды говорят, что я буду как Шустрик.
1: Да,
2: Шустрик,
1: но твоя жена этому не рада.
2: И Живчик. Да, возможно, уже не молоды. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня от момента зарождения вашей главе идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
2: Отлично, будет все быстро. Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
3: Раки, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути, если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко.
2: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями.
1: Девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
3: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пят, прежде чем показываться кому-то на глаза.
2: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень с дикой.
1: Стрельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
3: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
2: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык.
1: Рыбы, вот у вас внимание максимальное. Поступать сегодня так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство вас зауважают. Это как цитата в ВКонтакте.
2: Да, да, да.
1: Знаешь, можно...
2: Брат за брата, за основу взят.
3: Ну, а мы поступим так, что мы рассмешим тебя через парочку минут в улыбнуло мемами и шутками из сети.
0: Пробудители на Радиус FM.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнула. 9 часов 18 минут на Радиус FM. Прямо сейчас мы озвучим для тебя мемы и шутки, которые удалось найти в интернете.
2: Ребят, вот знаете, я человек, у которого стакан всегда наполовину полон. Угу, а? И вот да. Шутка в эту тему. Вот зимой хорошо упал и сразу приложил к жигулю.
1: Смотри, вот у тебя пропадение, значит, у меня тоже такая немножечко в эту тему будет. Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.
3: Да. Хотела вызвать ревность мужа. Купила шампанское и сказала, что это незнакомец мне в магазине подарил. Отобрал кошелек, послал за ящиком пива.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Колбаски-гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа на Ламода. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на Ламода.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
3: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв»
3: на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 26 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать о невинных детских играх стоимостью, внимание, в почти 15 тысяч белорусских рублей.
0: Вот это поворот!
3: Обеспеченный мужчина, китаец, вернулся с деловой поездки и выяснил, что его припаркованный возле дома Феррари красный пестрит многочисленными вмятинами и царапинами.
4: Бывшая? Нынешняя? Кто?
3: Нет, он пошел в полицию, чтобы тоже выяснить, бывшая, нынешняя, там, будущее. Удалось выяснить, что машину облюбовали трое детишек, которые использовали ее и как горку, и как батут, и как прочее-прочее. Оценив ущерб, но он посчитал, но $4000 минимум нужно на ремонт. Естественно, пошел к родителям, говорит, так и так, как будет, что будем делать? А родители такие, ой, а что в этом такое? Они дети, они не знали, что на машине нельзя прыгать, бегать и играть.
2: А Феррари, правда, роскошный. То есть это что-то из прям новенького, я вот смотрю.
4: Родители тоже, на самом деле, глупые. Взяли, растерялись. Надо было... А что, какие дети? У нас нет детей.
3: Это не наши дети.
4: Вот мы им уже теплые вещи собрали, они вот отправляются, ну, известно куда, там их ложечки, чашечки, стаканчики, все, они будут вот теперь там жить. Это помните, как анекдот про водителя трамвая, который задел Феррари и скрылся в подворотне? Вот примерно так же надо было делать. А с другой стороны, интересно другое. Из всех машин, припаркованных там же не только Феррари было припарковано, детишки выбрали именно Феррари, что с одной стороны выдает в них хороший вкус, с другой отправит родителей на пару работ.
3: А, видимо, ее форма самая аэродинамичная.
4: Да.
3: Соответственно, идеально подходит для игр.
4: Или для ванны. Набрать
2: Знаете,
4: воды.
2: Я вот считаю, что вот в этих вот всяких китайских провинциях нужно родителей отправлять к нам, да, вот, чтобы у наших поучились.
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9:31 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Доброго, чудесного, светлого вам утра. Напоминаем, что завтра, ребятки, внимание, барабанная дробь, которую я очень сильно хочу сделать. Выходной.
3: Плюс 19.
4: Да. Выходной. Чем больше радуется, погоде или входному?
2: Но мы еще не заканчиваем. Рано радоваться. Работа еще сегодня продолжается. И прямо сейчас о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем тебе, что посмотреть в кино сегодня и на вот этих больших выходных.
4: А потом у нас нейростендап. Послушаем, что же скажет искусственный интеллект о самых странных поздравлениях.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Дороги столицы почти свободны. Пробки в Минске 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от проспекта Машерова до улицы Калинина. Время проезда 8 минут. И от улицы Белинского до улицы Верых Оружий. Тут проезд займет 6 минут. С пробками на этом все. Далее прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля. В Минске 25-27 со знаком плюс, в Витебске 27-29 градусов тепла. В Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».

0: в триллеров ужасы. Очень нестандартный жанр. «Демон скорости» называется моя рекомендация. О чем же сюжет? Один из пассажиров скоростного поезда одержим и стремится вызвать его крушение.
1: Класс.
0: Утратившей веру монахине предстоит изгнать этого демона. Вот
1: слушай,
0: так только...
1: потрясающая история. Я тогда вдогонку вот к этой истории, которая мне, кстати, тоже очень нравится, расскажу историю, которая нравится мне. Фильмы типа «Экипаж», фильмы типа «Небесный маршал», вот эти фильмы про полет.
2: Это значит... типа, который ты себе придумал.
1: Да-да-да, несуществующие фильмы, как и мои несуществующие друзья. Вот, значит, я люблю про самолеты, вот знаешь, когда все замкнуто на одном месте. Фильм называется «Рейс 298». Вот этот рейс сталкивается с вспышкой какого-то загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает какое-то инопланетное чудовище, оно всех начинает заражать, потом все начинают заражать друг друга, и, в общем, выжившие как-то там спасаются в багажном отсеке и должны выжить.
2: Ребят, давайте я немножко вот света впущу, да? «Супергерл». Нет, у меня фильм, это боевик, приключения, фантастика. Кара Зора Эл путешествует по галактике со своим псом Крипто. На нее нападает пират и разбойник, который гоняет ее корабль и ранит Крипто. Объединив силы с новой подругой и союзницей Рути, семью которой, к сожалению, ранее убил пират, Кара отправляется мстить. На самом деле, обложка вау, что-то прикольное такое, американское, знаешь, вот прям приключенческое. Смотрите, кайфуйте.
0: Теперь ты знаешь, что посмотреть на выходных.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, и прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Недавно вышел на связь товарищ, друг, одноклассник, с которым мы, не виделись, не общались. Сейчас я попытаюсь быстро сосчитать. Порядка 20, наверное, плюс-минус лет. Вот знаешь, как 20 лет написали «Привет, как дела?» Вот через 20 лет мы получили в соцсетях ответ на этот вопрос. Но сейчас не об этом. Я почему вспомнил? Потому что у него была традиция, у этого парня, приходить на день рождения, сколько бы ни было лет. Вот начиная, наверное, с 8 лет и заканчивая 16, 17, когда ты уже, достаточно взрослый, он приходил и дарил шоколадку. И к шоколадке прилагалась купюра. Причем, независимо от девальвации вот этого всего, купюра была одинаковая, что в 8 лет, что в 16.
1: Прелестно.
2: Странный подарок, но я уже его ждал. Понимаешь, это была традиция.
3: Слушай, у тебя еще какая-то прикольная традиция, потому что я никогда не понимала, почему взрослые дарят детям энциклопедию.
2: Ох.
3: И ладно еще, подарок сомнительный, так еще и дети не особо умеют притворяться и делать вид, что она тебе искренне нравится.
2: Потому что я думаю,
3: а потом
2: что...
3: еще претензии, мол, Юля почему-то не заценила этот трехтомник.
1: И вопрос к тебе. Самые странные подарки и поздравления на день рождения.
4: День рождения – это единственный праздник, где люди иногда дарят не то, что хочется, а то, что, по их мнению, пригодится. Например, приглашают клоуна. В детстве это весело. Но когда тебе 35, а клоун делает из шариков тонометр, появляются вопросы к организаторам. Есть еще легендарные подарки вроде набора кастрюль. Как будто человек мечтал проснуться именинником и сразу сварить борщ. Отдельный уровень поздравления в семейном чате. Желаем счастья, здоровья и чтобы все было хорошо. Такое ощущение, что это один и тот же текст кочует по родственникам уже лет 20. Бывают еще подарочные сертификаты в магазин, куда человек ни разу в жизни не заходил. Это уже не подарок, а квест. Попробуй найти здесь хоть что-нибудь. Самое смешное, с возрастом вкусы меняются. Если раньше хотелось новый телефон, то теперь искренне радуешься хорошему пылесосу. И оказывается, есть подарок, который действительно классный в любом возрасте. Медицинская страховка. Потому что тонометры из шариков сдуются, а вот забота о здоровье всегда остается в цене.
1: И ты, как всегда, на высоте.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Это «Пробудители» на Радиус FM, и на протяжении 3 часов мы дарили тебе кайфовые подарки, шутили вместе с тобой, конечно же, топовая музыка все это сопровождала, все это для тебя, для того, чтобы твой день прошел на максимум кайфово. Помним, что это последний рабочий день на этой неделе, завтра уже выходные, и проведи эти 3 дня максимально с кайфом.
2: Ну а мы вернемся к тебе в понедельник и будем бодрить тебя, слушать с тобой самую топовую музыку и, конечно же, дарить подарки с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: Ну и в эту маленькую пятницу, в четверг ты не остаешься в гордом одиночестве. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Привет тебе, рассказывай, как там дела.
4: Всем привет, Беларусь, 10 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
5: Привет, расскажу, где в Беларуси нашли замок и какой уникальный телефон выпустила Lenovo.
0: В Радиусе новостей.
5: Беларусь предлагает Индонезии отменить визы и открыть прямой рейс. Глава белорусского МИД вчера встретился с индонезийским коллегой. Стороны затронули темы политического сотрудничества и вещи, которые важны нашим людям, рассказал министр. Так, по его словам, Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусов от необходимости получения визы. В Германии резко подорожало топливо. Как пишет газета Bild, после отмены правительственной скидки цены на заправках взлетели. По закону АЗС могут повышать тариф и только раз в сутки, строго в 12:00, и операторы медлить не стали. Уже через 10 минут бензин подорожал сразу на 18 центов. А в Гомельской области археологи сделали настоящее открытие. Они обнаружили ранее неизвестный объект фортификации Великого княжества Литовского. Он находится в деревне Антонов. Находку датировали 16-17 веком. На Радивиловской карте 1613 года Антонов обозначен как село с домом Нобеля и отмечен символом оборонительной башни. На берегу Нарочи рождается крепкая дружба народов. Зубренок этим летом стал излюбленным местом отдыха не только детей из Беларуси, но и гостей из дальнего зарубежья. Ребята из государств, что от нас в тысячах километрах, прилетели познакомиться с местным колоритом, кухней, традициями и просто оздоровиться. На днях в лагерь приехали дети из Зимбабве, Египта, Алжира и Индии. Компания Lenovo представила в Китае необычный мобильный телефон, созданный специально для школьников. Главное отличие — AI Student Phone — программная платформа. В телефоне отсутствует браузер, игры и социальные сети. Вместо этого предусмотрена отдельная кнопка вызова встроенного и помощника. Тот поможет отвечать на вопросы, помогать с домашними заданиями и предоставлять справочную информацию. И в завершении, есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске 25-27 градусов тепла, в Витебске 27-29 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Ух, как же сочно, бодро и по-настоящему солнечно. Это немецкий кудесник Deep House, Франц Циммер, которого весь мир знает как Элла Фарбин, со своим культовым жизнеутверждающим треком Bad Ideas на волнах Радиус FM. И этот трек в переводе означает «плохие идеи». Это ведь неофициальный гимн каждого второго сотрудника в любом офисе, особенно в четверг. В песне поется о парне, который абсолютно запутался, совершает одну глупость за другой, пробует жизнь на вкус и открыто признается: «Все мои лучшие идеи — это мои самые плохие идеи». И, между прочим, живое доказательство того, что даже самые безумные идеи могут обернуться грандиозным успехом. Вот, например, мало кто знает, но до того, как стать звездой мировых музыкальных фестивалей вроде Tomorrowland и собрать миллиарды стримов, Франц Циммер профессионально занимался кондитерским искусством и пек изысканные авторские пирожные в Берлине. Поэтому совершенствуйся, верь в себя, и у тебя обязательно все получится. Ну а сегодняшний четверг мы превращаем в мини-пятницу. Солнце за окном сияет, и давай, кстати, по поводу этого солнца узнаем более детальный прогноз погоды от синоптиков, и через пару минут продолжим с топовыми исполнителями.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. В Гродно и Бресте днем 22-24 со знаком плюс, в Минске 25-27 выше нуля. В Витебске 27-29 градусов, в Могилеве плюс 30, плюс 32, ну а в Гомеле сегодня плюс 31, плюс 33.
1: Реклама.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Бай и по телефону 8044-784-8484.
1: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Так, в очередной раз мы подводим итоги нашей игры Gift Time, и прямо сейчас мы будем разыгрывать топовое пригласительное на линию Сталина, где уже завтра, 3 июля, пройдет масштабное событие в честь Дня независимости Республики Беларусь. Более детально тебе немножко попозже расскажу, что же там будет крутого, какие локации нас ожидают. Ну а прямо сейчас бери в руки свой смартфон, находи в группу Радиус FM в Telegram, подписывайся и внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, из какого мультфильма мы сегодня вырезали фразу. Давай прямо сейчас ее послушаем.
2: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса. Не досыпал, в общем, я.
1: А вот и варианты ответов. Домовенок Кузя, Иван Царевич и Серый Волк или Летучий корабль. Прямо сейчас быстренько присылай свою версию в нашу студийную телеграм-группу Радиус FM. Через два топовых трека подвожу итоги и называю имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslav.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, имя победителя известно. Сегодня забирает два пригласительных билета на линию Сталина в нашей игре Gift Time. Владимир Самуленков, поздравляем. Номер телефона заканчивается на 2817. Вова, я тебя поздравляю от всей души, ты оказался прав. Это действительно был загадан пару треков назад мультфильм «Домовенок Кузя». И ты сегодня забираешь этот крутой приз. И для всех напомню, что уже завтра в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и даже будут организованы катания на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело и растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 11, четверг официально набрал полные обороты, а значит, до выходных остался один короткий финальный рывок. Привет, у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш отличный день на Радиус FM с нового часа. И четверг — это день абсолютно гениальный. Это уже практически пятница, но с легким налетом официальной занятости. Социологи шутят, что именно в четверг производительность труда в офисах падает примерно наполовину, потому что все мысленно уже собирают сумки на дачу, планируют вечерние посиделки с друзьями или выбирают кино на уикенд. А чтобы это ожидание было более красочным, мы добавим в ближайшие полчаса 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них с тобой послушаем трек «I Adore You» от Хьюшла и Топика. Следом поймаем гипнотический, окутывающий drum'n'bass вайб в супертреке «Strangers» от Kenny Grace. Ну а раньше всех в нашем эфире «Don't Leave» от «Акцента» Миши Миллера и Сера. Но перед тем, как первая песня из нашего ударного списка полностью захватит эту студию, давай по традиции сделаем прямо сейчас звук погромче и узнаем самые актуальные новости. В Минске 11 часов. Самый оперативный, свежий и проверенный выпуск новостей к этой минуте тебе представит Влад Пучко.
2: Привет, расскажу о сближении США и Кубы и российском вузе, который отменил защиту диплома.
0: В радиусе новостей.
2: Встреча президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабово Субианта проходит в Джакарте. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, оружейными залпами и народными танцами. Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец независимости в Джакарте сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях. В МЧС предупредили о факторах опасности в жару, ливень и шквалистый ветер. На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня на большей части территории ожидаются грозы, местами будут сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. При такой погоде возможно отключение электроэнергии и увеличение количества ДТП. Дональд Трамп считает, что Куба спустя многие десятилетия конфронтации постепенно движется в сторону Соединенных Штатов. Об этом американский лидер заявил, выступая перед публикой в штате Северная Дакота. При этом глава Белого дома не стал уточнять, что именно он подразумевает под этим сближением. Вузы Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоятся зачисления абитуриентов-целевиков. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. Сочинский институт РУДН стал первым вузом России, который отменил защиту дипломных работ для бакалавров-юристов из-за искусственного интеллекта. В университете объяснили, что старый формат диплома больше не отражает реальный уровень знаний выпускников. Ведь нейросети за считанные минуты генерируют объемные тексты с анализом судебной практики. Теперь вместо письменной работы студентам придется подтверждать свою квалификацию устно, демонстрируя правовое мышление. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2, заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске 25-27 градусов тепла, в Витебске 27-29 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: да, этот сочный качающий бразильский бас и гипнотический вокал просто невозможно перепутать ни с чем. Наш земляк из Литвы, продюсер Гаулин со своим абсолютным электронным супертреком Moonlight на волнах Радиус FM. И слушай, этот трек в переводе означает «Лунный свет». Это очень стильная атмосферная история про ночную жизнь, загадочность и безусловное притяжение между людьми, которое обостряется именно с наступлением темноты. И исполнитель упаковал эту мистическую клубную эстетику в такой клубный и плотный звук, что под него просто не хочется в офисе сидеть, а врубить музыку на полную, открыть окна в машине и катить по ночному проспекту. И раз уж трек так активно заряжает нас эстетикой луны, ночного бодрствования, лови парочку крутых лайфхаков для твоего сна, чтобы в пятницу утром не выглядеть как персонаж из фильма ужасов. Во-первых, используй правило 90 минут. Наш сон состоит из циклов, и каждый из которых длится ровно полтора часа. Если ты рассчитываешь время сна так, чтобы оно было кратно 90 минутам, например, ровно 6 или 7,5 часов, то твой будильник прозвенит в конце цикла. Ты проснешься невероятно легко, даже если лег поздно. Пользуйся этим лайфхаком, спи круто, проводи время бодрым на работе, в спортзале, в магазине, где бы ты ни, сейчас ни находился. Радиус FM рядом с тобой и продолжает радовать тебя топовой музыкой, но через пару минут, а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. В Гродно и Бресте днем 22-24 со знаком плюс, в Минске 25-27 выше нуля. В Витебске 27-29 градусов, в Могилеве плюс 30, плюс 32, ну а в Гомеле сегодня плюс 31, плюс 33.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

Momentum Letus Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Такой пронзительный, космический, невероятно красивый саунд. Норвежский гений электронной музыки Алан Уокер и молодая, суперталантливая вокалистка Изабелла Мелкман со своим мощным атмосферным синглом «Broken Strings» в переводе означает «порванные струны», и это очень сильная драма, упакованная в качающий электронный формат. Песня рассказывает историю о людях, чьи отношения дали огромную трещину, словно ранее слишком глубоко, а все, что осталось от прежних чувств, это те самые метафорические порванные струны. И, в принципе, раз уж Изабелла и Алан так закрутили тему порванных струн и музыки, которая звучит на повторе, лови очень крутую, кстати, и свежую новость от ученых прямо в тему этого трека. Группа нейробиологов провела масштабное исследование и выяснила, почему наш мозг так отчаянно заставляет нас слушать грустные треки на повторе, когда нам тяжело или мы устали от рабочей рутины. Оказывается, это чистая биологическая защита. Когда мы слушаем меланхолическую музыку, гипофиз начинает активно выделять гормон пролактин. В обычной жизни он помогает справиться со стрессом и дарит нам ощущение утешения и ментальной безопасности. Ученые доказали, что прослушивание таких атмосферных треков работает как психологический пластырь. Терапию качественным мировым звуком на Радиус FM мы прерывать не собираемся. Впереди у нас еще очень много мощных, свежих и классных треков, под которые остаток этого четверга пролетит абсолютно незаметно. Главное, не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама.
5: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
6: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
5: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19.
7: Мы говорим вам 4!
8: Да!
5: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
8: Так можно было, да?
5: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Света. Рядом с ней был человек, который всегда помогал. Подвести, пожалуйста, решить вопрос без проблем. Сначала это казалось заботой. Света думала, как повезло, рядом такой надежный человек. Но со временем после каждой помощи появлялось странное чувство долга. Если Света не могла приехать, ей напоминали, сколько для нее сделали. И помощь вдруг стала тяжелой.
3: Не понимаю. Человек же реально помогал. Где здесь проблема?
2: Проблема в том, что настоящая помощь дается свободно, а манипулятивная – с невидимым счетом. Когда человек помогает ради поддержки, он не превращает добро в рычаг давления. Когда помогает ради контроля, услуга становится способом управлять.
3: То есть чай могут налить одинаково, но в одном случае это забота, а в другом – кредит под высокий процент.
2: Именно так. Есть несколько признаков такой грани. После помощи вам регулярно стыдно отказывать. Ваше «нет» воспринимают как неблагодарность. Добрые поступки вспоминают в удобный момент. Вы чувствуете не тепло, а обязанность. Это важные сигналы. Психологически здесь часто работает неравный обмен. Один человек создает зависимость, другой постепенно теряет свободу выбора.
3: То есть помощь вроде есть, а свободы все меньше.
2: Да, потому что важно замечать свои ощущения после помощи. Если вместо благодарности остается тяжесть, стоит присмотреться, разделять благодарность и долг. Можно быть признательным человеку и при этом иметь право на отказ. Заранее прояснять условия. Ты помогаешь просто так или рассчитываешь на что-то взамен? Иногда прямой разговор многое расставляет по местам. Учиться принимать не все подряд. Иногда лучший способ сохранить границы – не брать то, что потом используют против вас.
3: То есть бесплатное иногда оказывается самым дорогим?
2: Очень часто. Помощь должна облегчать жизнь, а не связывать руки. И если после доброго дела вами начинают управлять, это уже не забота, а инструмент.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: На часах 12, полдень четверга официально наступила. Это значит, что до конца рабочей недели осталось всего ничего. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы с тобой проведем классные, качающие полчаса со всей страной, потому что 10 топовых треков у нас на готове, а среди них у нас Shut Up and Dance on Sophie at the Giants. Также послушаем The Day Before от Роберта Кристиана и Эли Шуки. Ну а на десерт в начале нашего часа трек Glide, который поможет нам проскользить вместе с Naked и Portugal The Man. Ну а перед тем, как музыкальный поток полностью захватит твои уши, давай по традиции узнаем самые актуальные новости. В Минске 12 часов.
0: В радиусе новостей.
3: Привет, расскажу, чего ждать завтра в Минске на массовых гуляниях и в чем на этот раз обвиняют ChatGPT. В Индонезии проходит второй день переговоров. С рабочей командировкой в Джакарте находится Александр Лукашенко, и сегодня он проводит встречу со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто. Сначала переговоры в узком составе, а немного позже в расширенном. По итогам встреч планируется утвердить дорожную карту развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на ближайшие 5 лет. Завтра Беларусь отметит главный государственный праздник – День независимости. Программа 3 июля насыщена мероприятиями. По традиции, по всей стране пройдут церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и монументам. И, разумеется, народные гуляния, концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки. В Минске в течение дня гостей ждут десятки площадок. Главная сцена развернется у Дворца спорта. А в преддверии Дня независимости Министерство внутренних дел и МЧС переходят на усиленный режим работы. МВД готовится обеспечить безопасность в период массовых мероприятий. Личный состав органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск переведены на усиленный вариант несения службы. В Литве снова дорожает электроэнергия. Средняя оптовая цена в июне достигла 94 евро за мегаватт-час. Это более чем вдвое выше, чем в июне прошлого года. Пользователи при этом предупреждают, что в июле цены могут остаться на том же уровне или даже вырасти. Причин для оптимизма нет. Гидроэлектростанции и ветряки в Северной Европе работают хуже, а из-за жары растет спрос на охлаждение и вентиляцию. Житель Калифорнии с биполярным расстройством подал в суд на OpenAI и его генерального директора Сэма Альтмана, обвиняя их в ухудшении состояния здоровья после бесед с чат-ботом ChatGPT. Как сообщается со ссылкой на иск, 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что разговоры с ИИ в прошлом году спровоцировали у него маниакальный эпизод. В частности, бот подтверждал его убеждение, что он является Иисусом Христом. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, возможен град. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске 25-27 градусов тепла, в Витебске 27-29 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Ну вот какой глубокий, качающий и по-настоящему породистый электронный вайб это музыкант Роман Крылов, которого весь мир знает как Рампесо со своим легендарным бенгером «Игнес» на волнах Радиус FM. И «Игнес» в переводе с латыни означает «огонь». Это есть интересный и очень полезный факт. Сама мелодия родилась у Романа совершенно случайно во время домашних экспериментов со звуком, но когда трек был почти готов, музыкант понял, что ему не хватает яркого финального штриха, и тогда он пригласил к сотрудничеству крутого шведского вокалиста Арна Блома. Тот написал текст, придал треку кинематографичную глубину, и в итоге получился вот такой сумасшедший гибрид. И если он тебе понравился, обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by, и сейчас там вовсю идет масштабное музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца. Отвечай на вопросы в тесте, ставь лайки либо дизлайки трекам, которые тебе нравятся либо не нравятся, и совсем скоро мы выберем счастливчика, которому вручим наш крутой подарок, умную колонку с Алисой, выберем его с помощью рандомайзера, поэтому пока ты тянешься за мобильным телефоном, чтобы пройти музыкальный тест, давай прямо сейчас спросим у небесной канцелярии, какая погода нас сегодня ждет за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. В Гродно и Бресте днем 22-24 со знаком «плюс», в Минске 25-27 выше нуля. В Витебске 27-29 градусов, в Могилеве плюс 30, плюс 32, ну а в Гомеле сегодня плюс 31, плюс 33.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
5: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
6: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: В топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Где же ты, наш победитель, который заберет в ближайшие несколько минут два пригласительных билета на линию Сталина? Все просто, ребят. Прямо сейчас, чтобы заполучить эти билеты на 3 июля, в День независимости Республики Беларусь, и круто провести время, достаточно всего лишь зайти в нашу группу Радиус ФМ в Телеграм, кликнуть на значок сообщения и готовиться прислать правильный вариант ответа на музыкальный вопрос. Сегодня мы в очередной раз вырезали слово из одной известной песни, и прямо сейчас я тебе его включу. Отошел. Вот так вот оно прозвучало, и давай определяться, из какой же песни было вырезано это слово. Вариант 1 — Ваня Дмитриенко «Шелк», вариант 2 — Дима Билан «Номер один», и вариант 3 — «Комната культуры. Привет». Быстренько присылай свою версию прямо сейчас к нам в студийную телеграм-группу Радиус ФМ. Через два трека подведу итоги и назову имя счастливчика.
0: Gift Time на Радиус ФМ.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Time на Радиус FM.
1: Пора раскрыть все карты и назвать трек, из которого мы сегодня вырезали одно заветное слово. Это действительно был Ваня Дмитриенко и его трек «Шелк». Поздравляем победителя нашей игры. Сегодня им становится прекрасная девушка из города Минска. Ее зовут Юля. Номер телефона заканчивается на 5648. Поздравляем тебя, Юль. Ну и билет на линию Сталина твои. Для всех в очередной раз напомню, что завтра там, на линии Сталина, пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Time на Радиус FM.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13-й час на подходе, как и наш топовый плейлист, в который войдут 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, и среди них с тобой будем слушать Артемиса «I like the way you kiss me». До этого в твоей динамике ворвется Альма «Summer really hurts us». Ну и жаркий топовый трек в начале этого часа представит Khalid & Rudimental «All I Know». Не переключайся, будь на волне топовой музыки и обязательно голосуй за своих любимчиков на сайте radiusfm.by. Ну а перед тем, как мы запустим наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости. В Минске 13 часов. Новости тебе прямо сейчас к этой минуте расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о яслях для змей и о доходе Дональда Трампа.
0: В радиусе новостей.
2: Визит президента в Индонезию завершен. Сообщается, что по итогам переговоров лидеров двух стран подписана дорожная карта сотрудничества до 2030 года. Также были заключены меморандумы в областях промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Еще один меморандум касается сотрудничества по обмену информацией о преступной деятельности. Договоры заключены на десятки миллионов долларов. Стоимость зарядки электричек в Беларуси подешевела на супербыстрых электрозарядных комплексах. Единый сниженный тариф на быструю зарядку электромобилей с 1 июля ввела сеть заправок «Маланка». В течение месяца зарядить автомобиль можно будет за 65 копеек за 1 киловатт-час, причем круглосуточно. Таким образом, цена киловатта снизилась на 8 копеек. В Польше бензин подорожал на 10-12%. Возобновили сбор одного из налогов на топливо, который был заморожен до 1 июля. Потому и подскочили цены. Теперь водителям придется вспоминать нефтяной кризис, ностальгии, цены снова отданы на откуп рынку. Доходы Дональда Трампа в 2025 году превысили 2,2 миллиарда долларов. Это рекорд для президента в США. Основной источник – операции с криптовалютой. Общая стоимость активов по оценке Forbes достигает 6,5 миллиардов долларов. Ученые НН Беларуси создали ясли для самой редкой змеи страны – медянки. Молодые особи часто гибли от хищников и колес автомобилей. Тогда исследователи отловили пару змей, вырастили малышей в безопасности и выпустили на специально подобранный участок. Первые выпускники уже отправились в дикую природу. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное — завершить тест полностью, чтобы попасть в список претендентов. На победу твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 23-25. В Витебске ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью от 14 до 16 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью также от 14 до 16 градусов тепла, днем 25-27. В Могилеве ночью 17-19 со знаком плюс, днем от 25 до 27. В Гомеле ночью 19-21, днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ну вот, на той ноте, которой завершается этот трек «Fallen» от Trevor Daniel. Кажется, музыка немного уносит нас в какой-то полет или, может быть, в падение. Все зависит от настроения. Этот трек как лодка, которая качает себя на волнах эмоций. То ты в облаках, то почти касаешься земли. Ну а что, иногда и падать тоже приятно, правда? Главное, потом обязательно встать. Ну а если хочешь узнать, что на вершине нашего топ-чарта, не пропусти. Уже скоро, сегодня в 15 часов, на Radius FM будет новое обновление, и ты узнаешь, какая песня сегодня станет номером один, за кого голосовали больше всего на сайте radiusfm.by, поэтому пока мы не подвели итоги, обязательно быстренько заходи, голосуй за своих фаворитов, и совсем скоро подведем итоги. Ну и, конечно, не забывай глянуть в окно, погода у нас сегодня как настроение, то немного тоскливо, то светит солнце. Будем сейчас более детально с ней разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, днем возможен град. В Гродно и Бресте днем 22-24 со знаком плюс, в Минске 25-27 выше нуля. В Витебске 27-29 градусов, в Могилеве плюс 30, плюс 32, ну а в Гомеле сегодня плюс 31, плюс 33.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
5: Каждое воскресенье в суд «Суперлото» – новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: Мы отключаемся от бензоколонки и включаемся в розетку. Производители электромобилей обещают 500 километров на одном заряде, но сколько машина проедет на самом деле, если на улице мороз, а в салоне на максимум работает печка? Развенчиваем мифы об электрокарах вместе с автоблогером Алексеем Гусаковым.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Откладываем в сторону все рабочие чаты, списки задач. В эфире Радиус FM, и прямо сейчас у нас наступает время тотальной прокачки крутых треков. У нас игра Gift Time. Понедельник в самом разгаре, лето на дворе, а значит, самое время приводить себя в безупречную форму, ловить тонус и заряжаться бешеной энергией. Тем более, что сегодня на кону у нас просто бомбический подарок. Абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналина». Чтобы его забрать, прямо сейчас мы с тобой становимся фитнес-экспертами и правильно отвечаем на вопрос нашей группе в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Там есть значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать свою версию. Вопрос звучит следующим образом. Всех, кто хоть раз проходил в качалке курсы похудения либо приведения своего тела в форму, знают базу. А какое популярное упражнение со штангой или гантелями в тренажерном зале профессиональные спортсмены называют королем железного спорта? За то, что оно действительно и зачастую почти тренирует все мышцы человеческого тела и максимально растит общую силу. Выбираем правильный вариант ответа. Вариант 1 – жим штанги лежа. Вариант 2 – приседания со штангой. Вариант 3 – подъем штанги на бицепс. Быстренько присылай свою версию в нашу студийную телегу Радиус FM. Через два трека подвожу итоги и называю имя счастливчика.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты и узнать, кто же прямо сейчас заберет наш крутой спортивный трофей. На кону у нас абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», и сегодня он достается Маше из города Гродно. Машуль, я тебя поздравляю. Бурные аплодисменты. Номер телефона заканчивается на 1245. Отвечаем правильно на вопрос, который звучал два трека назад в тему фитнеса и тренажерных залов. Какую же все-таки упражнение называют королем железного спорта за его невероятную эффективность и мощь? И знатоки качалки ответили без колебаний. Это вариант номер два – приседания со штангой. Именно это базовое упражнение строит мощный фундамент и задействует практически все тело. Ну а для всех напомню, что «Адреналин» – это более 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг – тренажерные залы, групповые фитнесы, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действует выгодное условие. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». И почувствуй любовь в эфире «Радиус FM». До конца часа будем ловить с тобой топовые треки. Ну а в час новый будешь врываться в компании Леши Якимовича. Он уже подготовил море топовых треков.

0: интересной полезной информации и новостей. Так что не переключайся. Меня зовут Кирилл Громов. Услышимся в 15.00 в нашем топ-чарте.
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Обидно, когда твоя бабушка Сталина помнит, а тебя нет.
1: Фу, ай-яй-яй. Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: при поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи уже Леша Якимович. У нас сегодня что? Правильно, четверг, 2 июля. Последний рабочий день на этой неделе, завтра у нас выходной, и суббота, воскресенье, конечно же, тоже выходные. Я считаю, это классно, наконец-то мы можем выдохнуть, отдохнуть, тем более погодка тоже хорошая за окном, жара уже потихоньку спадает, нормализуется, обычная температура 20 градусов, в общем, самое оно, чтобы на этих выходных куда-нибудь прогуляться, съездить за город, на озеро, шашлычков сделать, в общем, кайф. Ну и слушай, до конца рабочего дня осталось не так уж и много, по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну, чтобы было проще дожить до конца рабочего дня. Итак, послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Также услышим с тобой трек I'm Good от David Guetta и Baby Rexha. Ну и самым первым к нам залетит Дамиана Давид с треком Next Summer. Ну что ж, просто переключая внимание на динамики, можно уже потихоньку расслабляться, потихоньку откладывать все эти рабочие чаты, дедлайны, таблицы. Просто делай звук погромче и расслабляйся как минимум в ближайшие 30 минут. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям к этому часу. Столица 14.02. Привет! О самых актуальных событиях нам расскажет прямо сейчас Полина Тарасевич.
2: Привет! Расскажу о врожденном чувстве чисел у детей и где завтра ограничат движение в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Беларуси и Индонезии не стоит ограничиваться лишь торговлей. Это отметил белорусский лидер на переговорах в расширенном составе с президентом дружественной страны. Александр Лукашенко высказался, в чем видит перспективы совместной работы.
3: Потенциал нашего сотрудничества значительный. Мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии.
2: В День независимости с 18.00 до часу ночи ограничат движение по проспектам Победителей и Машерова. С 23.00 также возможны дополнительные ограничения у мест запуска фейерверков. Водители электросамокатов и велосипедов просят не приезжать в центр, а автомобилистам советуют заранее искать парковку. Планируйте маршрут заранее. Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение. Согласно новым нормам, получившие убежище должны будут вернуть государству около 10 тысяч фунтов за проживание и обеспечение, когда начнут зарабатывать. Возмещать расходы придется и тем, чьи ходатайства отклонены, если их доход превысит порог. Правозащитники критикуют инициативу и называют это бременем для людей, пытающихся начать новую жизнь. У младенцев есть врожденное чувство чисел. Итальянские ученые провели эксперимент с 21 малышом до 3 лет. Им давали слушать последовательности слогов и одновременно показывали картинки с соответствующим количеством точек. Активность мозга снижалась, когда число точек совпадало с числом слогов, и росла при несовпадении. Открытие поможет выявлять детей с риском дискалькулии, трудностей в понимании чисел. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,28. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 23-25. В Витебске ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью от 14 до 16 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью также от 14 до 16 градусов тепла, днем 25-27. В Могилеве ночью 17-19 со знаком плюс, днем от 25 до 27. В Гомеле ночью 19-21, днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Хелена и ее One Night in Dubai на Радио FM. На самом деле, хороший трек, да и вообще, одна ночь в Дубае — это обычная история о том, как ты просыпаешься в холодном поту от звука, который доносится из кухни в 3 часа ночи. И в целом, если говорить про пугающие звуки, в общем, наши ученые из Дальнего Востока вместе с китайскими коллегами научили нейросеть предсказывать землетрясения по звуку. Они буквально заставили искусственный интеллект слушать, как скрипят все эти тектонические плиты под землей. То есть, Земля миллиарды лет терпела наши стройки, поезда и бесконечный гул, а теперь нейронка будет отфильтровывать весь этот техногенный шум, чтобы понять, эта планета собирается тряхануть нас как следует или просто у кого-то снизу опять воет пылесос. В общем-то, пока наука слушает пульс планеты, ты можешь выдохнуть, под нами точно все спокойно, мы стоим крепко и устойчиво. Ну и давай глянем, что там будет твориться снаружи уже завтра, чтобы быть готовыми ко всем сюрпризам синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни, так что берем зонтики. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем плюс 24, плюс 26. В Гродно ночью 14-16 тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Бресте ночью 14-16 тепла, а днем плюс 25 плюс 27. В Могилеве ночью 17-19 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью 19-21 градусов, а днем плюс 25 плюс 27.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Airbooks с треком Graceland. Ну, трек чистый кайф. Вот под него сразу чувствуешь себя каким-нибудь легендарным рок-н-ролльщиком, который вальяжно паркует свой кабриолет у роскошной виллы. Ну, даже если в реальности ты в этот момент просто пытаешься втиснуться где-нибудь на парковке, не цепанув бордюр. Но, слушай, ну, примерять это корону никто не запрещал, да? И нейробиологи даже говорят, что когда мы слушаем бодрый бит во время рутинных дел, наш мозг искренне верит, что мы совершаем исторический подвиг. То есть ты, условно, просто моешь посуду или стоишь где-то в пробке, а твой мозг празднует триумф и думает, что ты только что покорил Эверест и, так сказать, стал частью большой истории. Так что ты все делаешь правильно, продолжай в том же духе, но ты сегодня чертовски хорош. Ну а в следующем часу тебя уже ждет Кирилл Громов с его топ-чартом, и он там разложит по полочкам, кто, где, как и когда из музыкантов рвет все динамики на этой неделе. Так что не пропусти, ну а пока у тебя есть свободная минутка, заглядывай на наш сайт radiusfm.by, там сейчас у нас проходит музыкальное тестирование. Правила абсолютно простые. Заходишь, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально зацепили, и обязательно проходишь тест до конца, это важно. И все, ты автоматически уже в деле, а на кону у нас новенькая умная колонка Алис. Так что дерзай, у тебя все получится. Ну а с тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной этот час. Встретимся с тобой уже вечером в программе «В движении» с 7 до 9, поэтому не переключайся, тебя ждет много классной топовой музыки, ну и настроим тебя на правильный ритм этих выходных. Пока-пока!
1: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бывало у тебя так, что во время созвона голос собеседника вдруг превращается в робота, слова обрываются, а видео замирает. И в этот момент системный администратор вздохнет и скажет: «Эх, потеря пакетов». Что же это значит, сейчас разберемся.
0: Технодзен.
1: В интернете любой файл, будь то песня, картинка или твой голос, не передается целиком. Он режется на миллионы крошечных кусочков, которые называют пакетами. Они летят по проводам, но если сеть перегружена, часть пакетов просто теряется в пути, и компьютер на другом конце пытается склеить то, что долетело, но картинка все равно сыплется на пиксели. И вот, как мне кажется, в общении мы постоянно страдаем от ментальной такой потери пакетов. Ты разговариваешь с близким человеком, но параллельно листаешь ленту, думаешь о рабочих задачах или планируешь, что же ответить. В итоге половина его слов, его эмоций, интонаций просто теряется. Ты ловишь лишь обрывки информации, дорисовываешь их сам и часто делаешь неверные выводы. Собственно, можно сказать, что ваша связь в этот момент лагает.
0: Осанка технодзена.
1: Поэтому мой совет тебе на сегодня. Когда кто-то говорит с тобой, закрой все фоновые программы. Убери телефон экраном вниз. Настройся на прием данных на 100%. Дай собеседнику почувствовать, что все его пакеты долетают до твоего сердца без потерь. Ведь настоящая близость начинается там, где нет помех.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и в этом выпуске расскажу, насколько сократили сегодняшний рабочий день, а еще о жаре в США. Белорусы смогут ездить в Индонезию без визы. Об этом договорились президенты двух стран на переговорах в Джакарте. Обсуждали также открытие прямого авиасообщения. Беларусь уже предоставила безвизовый въезд для граждан Индонезии. Это важный шаг и для туризма, и для бизнеса. Пассажирский автобус «Минск-Анапа» попал под атаку дрона ВСУ в Брянской области. Отмечается, что беспилотник ударил в лобовую часть транспортного средства. В салоне находились 12 пассажиров и 2 водителя, пострадали 2 человека. День независимости в этом году выпал на пятницу. Соответственно, белорусов ждут 3-дневные выходные. В связи с этим 2 июля, то есть сегодня, рабочий день будет сокращен на 1 час, для работающих на полставки на 30 минут. США накрыла экстремальная жара. Температура поднимется до 42-45 градусов в 30 штатах. Предупреждение действует для 160 миллионов человек. Власти опасаются перегрузки электросетей из-за включенных кондиционеров. Десятки тысяч потребителей уже остались без света. Таиланд запустил систему кроссграничных QR-платежей. Туристы смогут сканировать QR-коды в магазинах и кафе, используя мобильные приложения своих стран. Это снижает зависимость от наличных и делает траты безопаснее. Услуга уже доступна для путешественников из Китая, Сингапура, Малайзии, Индонезии и Южной Кореи. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Лай-2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на крутой приз. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 23-25. В Витебске ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью от 14 до 16 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью также от 14 до 16 градусов тепла, днем 25-27. В Могилеве ночью 17-19 со знаком плюс, днем от 25 до 27. В Гомеле ночью 19-21, днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Топ-чарт» радиуса.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Привет, рабочие будни официально помахали нам рукой и унесли закат, и самое время задвинуть подальше все дедлайны, включить авиарежим для серьезных мыслей и сделать звук в динамиках на полную мощность. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш еженедельный музыкальный аудит. Он называется «Топ-чарт», и в ближайшие два часа мы будем изучать твои вкусы, ведь именно ты всю неделю кликал на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил заставит удивиться даже самых прожженных музыкальных критиков, и чтобы разогреть твои приемники, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай с треком «Gone, Gone, Gone». Под номером 2 располагался Avalon Rockstone «Dirty Go». И первое место заняла группа BTS с треком «Swim». Но это уже история, а мы открываем свежий протокол, стартуем с 20-й строчки. И здесь у нас уютно устроился белорусский хитмейкер Holy Flames со своей атмосферной работой под названием «Красками». Отличный старт, слушай.
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: На 19-й позиции у нас расположились ветераны немецкой поп-рок сцены, группа Tokyo Hotel и их сингл How to Love. И знаете, Билл Каулиц и компания за свою карьеру продали более 10 миллионов альбомов. Но любовь слушателей Радиус FM — это отдельная бесценная награда. И, кстати, за эту песню парни знатно просили, потеряв сразу несколько позиций, и скатились к нам из середины таблицы. Но надо поднажать в голосовании, ну а теперь давай ненадолго покинем наши широты и заглянем в гости к американским коллегам. Время нашего топ-билборда. Узнаем, под что сейчас стоят в пробках и зажигают на вечеринках за океаном. Ворвемся в топ-5 чарта Billboard прямо сейчас. Пятое место в этой таблице занимает Эдла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Drop Dead». Третье место досталось также Оливии, но с треком «Stupid Song». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место забрала Тейлор Свифт «I know it, I know you». Оливия Родриго буквально оккупировала американский чарт, но наше внимание сегодня привлекла шведская поп-дива Зара Ларсен. Оцениваем ее стильную работу «Midnight Sun», которая сейчас штурмует 29-ю строчку США.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 18-ю строчку нашего хит-парада уверенно забирает космический минский дуэт Part of Planets и франкоязычный трек Avec Toi. И ребята делают настолько стильный инди-поп, что иногда кажется, будто их треки записались где-то с видом на Эйфелеву башню, а не в Минске. По статистике, за неделю дуэт немного сбавил оборот, потеряв несколько позиций, но космическая романтика никуда не делась. Двигаемся дальше, и на очереди у нас порция абсолютного свежего музыкального теста. Фреш-прогноз. Будем слушать и оценивать потенциальный хит от американского певца Макса Шнайдера под названием «Steady». Лови этот ритм и решай, залетит ли он в наш чарт на следующей неделе.
0: Фреш-прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оккупировал австрийский электронный дуэт Клан Карусели и гипнотический Deep House трек Ride. И знаете, музыканты известны тем, что умеют создавать идеальный саундтрек для ночных поездок. Правда, на этой неделе их поездка оказалась незапланированным спуском, трек потерял одну позицию. Наверное, забыли вовремя переключить передачу. Ну а теперь пристегни ремни, мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка, отправляемся в 2019 год, когда из каждого утюга и автомобиля доносился этот вирусный свист. Вспоминаем и качаем головой под мощный хаос от российского дуэта Филатов и Кэрос. АУ, поехали!
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: 16-ю строчку сегодня занимает интернациональный квартет Андрей Нуна и команда Hunter X и их трек Golden. Ну а у нас плохие новости для этой дружной компании. Перед вами официальное падение недели. Трек за 7 дней умудрился потерять целых 11 строчек, рухнув к нам прямиком из топовой пятерки лидеров прошлой недели. Золото слегка потускнело, но шансы на камбэк всегда есть. Ну а мы летим дальше и перемещаемся на самый солнечный континент планеты, где люди делят пляжи с кенгуру. Это топ Австралии. Мы заглянем в их местный чарт. И нас очень заинтересовало 16-е место сегодня, где расположился талантливый Доминик Файк со своим инди-рок «Конфеты Baby Doll». Давай послушаем, от чего сейчас без ума австралийские серферы.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: Радиус FM. На 15-м месте обосновался жесткий, бескомпромиссный электронный проект KDDK в коллаборации с Алекс Альта и их клубным манифестом One and Two. И, кстати, интересный факт, продюсер KDDK часто прячет свое лицо под маской, предпочитая, чтобы за него говорила музыка. И музыка, кстати, говорит. Правда, на этой неделе чуть тише, трек потерял две позиции, переместившись к нам с 13-го места. Ну а мы продолжаем заглядывать в будущее поп-индустрии. На очереди у нас фреш-прогноз, и сейчас будем тестировать максимально летний расслабленный сингл от исполнителя Карли Хук под названием Summer Vibe. Лови солнечные флюиды и готовим свои лайки на сайте.
3: Фреш прогноз.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает мощное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom с треком Think About Us. Ребята, конечно, держатся в нашем топ-чарте уже продолжительное время. Ну а прямо сейчас на 13-ю строчку уверенно залетает интернациональная сборная в лице бразильца Alok, Pizza Ziba и американских инди-рокеров Portugal The Man. Их совместный хит Dive Into The Ocean — это идеальный трек для того, чтобы бросить все и нырнуть вот в этот океан. Ну или хотя бы в ближайший водоем. Давай послушаем.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь
1: Топ-чарт.
2: Радиус
1: FM.
3: 12 место сегодня достается гуру Future House, Дону Диабло и группе Fits and the Tantrums и их зажигательному треку Radio Baby. У Дона Диабло, кстати, одна из самых преданных фан-баз в мире, но на этой неделе они, кажется, немного расслабились. Трек потерял 3 позиции, опустившись с 9 места. Нашему радиомалышу срочно нужны твои голоса, и пока Дон Диабло думает над стратегией возвращения, мы открываем архив мировой электроники. У нас впереди перемотка, отправляемся в легендарный 2012-й, чтобы почтить память гения электронной сцены Авичи и послушать его бессмертный гимн всех фестивалей планеты, трек Levels. Под этот сэмпл просто невозможно устоять на месте. Поехали!
1: Перемотка.

0: FM. В шаге от заветной десятки на 11-м месте расположился Алан Уокер и компания прекрасных вокалисток Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с эпичной драмой «Broken Strings». Для Алана неделя выдалась, конечно, стабильной, но чтобы ворваться в высшую лигу, струны нужно все-таки натянуть посильнее. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, давай заглянем на туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart. Посмотрим, что сейчас разрывает британские колонки. На 5-м месте Оливия Родриго «Drop Dead».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 она же, но с треком «The Cure». Майкл Джексон сегодня забирает третью строчку в этой таблице с треком «Billie Jean». Оливия Родриго также сегодня в этом списке под номером 2 «Stupid Song». Ну и первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Британцы вовсю ностальгируют по Майклу Джексону, а наше внимание привлекла 14-я строчка их чарта. Туда ворвался Силва Бумпа со своим гаражным бенгером «One Tonight». Не переключайся, впереди второй час, элитная десятка лучших и имя абсолютного триумфатора этой недели. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич, и я расскажу, как бег влияет на мозг, а также о пользе ограничения скорости мобильного интернета. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Мьянму. Сегодня состоится встреча с президентом Мин Аун Хлайном в формате 1 на 1. Обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. План совместных действий на 2026-2028 годы уже готов. Ограничение скорости мобильного интернета принесло пользу. Как рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский, трафик перешел в Wi-Fi, сети разгрузились. После 30 гигабайт скорость снижается до 1 мегабит в секунду, но базовые услуги остаются доступными. И о важных результатах: в 2026 году введено более 900 новых базовых станций. В сельской местности расширили диапазон до 800 мегагерц. 5G уже доступен в Минске и областных центрах. Центральный ботанический сад станет праздничной площадкой в День независимости. В 10 утра – концерты, детская зона, ярмарка ремесленников, фудкорт, экспозиция военной техники. Будет работать бесплатный скалодром под присмотром инструкторов. Для входа нужен лишь билет в ботанический сад. Следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров начнется 18 июля. Об этом пишут местные СМИ. Место пока неизвестно. Стороны достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана. Также создается информационный канал для отслеживания нарушений меморандума. Регулярный бег меняет микрофлору кишечника и может улучшать память. Это выяснили ученые из Ирландии. В эксперименте животные бегали в среднем 5 километров в день. Результаты показали положительное влияние физической активности на память. Однако исследование проводилось только на самцах. И механизм у человека пока требует подтверждения. Тем не менее, бег остается полезным для мозга. И о курсах валют Нацбанка: доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,73, 10 китайских юаней 4,28. В завершении твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 23-25. В Витебске ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем 24-26. Гродно ночью от 14 до 16 выше нуля, днем 22-24. В Бресте ночью также от 14 до 16 градусов тепла, днем 25-27. В Могилеве ночью 17-19 со знаком плюс, днем от 25 до 27. В Гомеле ночью 19-21, днем 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Топ-чарт Радиус ФМ».
0: «Топ-чарт Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Мы снова в игре. Главный музыкальный отчет недели на Радиус ФМ продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшего общества нашего хит-парада. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый твой клик решает судьбу золотого кубка. Открывает элитную десятку роскошный дуэт немецкой дивы Леони и британского романтика Калума Скотта под названием «Stay». За эту неделю ребята показали отличный темп и прибавили одну позицию, поднявшись с 11 места. Настоящие бойцы. Слушай.
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь «Топ-чарт»?
5: «Топ-чарт»?
0: «Радиус ФМ».
5: «Радиус ФМ».
0: Десятое.
5: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 10-е место зафиксировано. А теперь давай узнаем, какие треки чаще всего крутятся на репите в твоих смартфонах прямо сейчас. У нас впереди чарт Яндекс.Музыки. Нас очень заинтересовало 33-е место, где вовсю наводит романтическую суету мод со своим стильным синглом «Намек на нас». Включаем, ловим этот фирменный лиричный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: На 9-й строчке сегодня расположился суперсоюз тяжелой артиллерии. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с треком «Gun, Gun, Gun». За эту неделю этот звездный поезд знатно тряхнуло. Треки потеряли 6 позиций, спикировав к нам прямиком с высокой 3-й строчки. Видимо, Гетта забыл заправиться качественными голосами, ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время оценить сочную клубную новинку. Британский продюсер Сони Фудера представляет свой новый потенциальный разрыв танцполов трек «Feel Again». Слушаем, заряжаемся энергией и решаем, достоин ли он места в нашем чарте.
2: Фреш-прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает загадочный проект Airbox со своим завораживающим глубоким треком Graceland. На этой неделе у проекта небольшая просадка, минус одна позиция, но это не мешает им оставаться в числе лучших. Далее у нас перемотка. Радар отправляется в 2017 год каждого из нас. Время, когда канадский суперстар The Weeknd заставлял плавиться все хит-парады мира со своим бешеным диско-фанк треком Can't Feel My Face. Вспоминаем, как это было, и танцуем.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте сегодня обосновался стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе устроил настоящую охоту за лидерами и поднялся на 1 позицию вверх по сравнению со своей прошлой неделей. Настоящий дикий зверь. Ну а теперь включаем наш глобальный радар для распознавания музыки. Впереди у нас обзор Шазама. Посмотрим, что чаще всего искали люди по всему миру на этой неделе с помощью своих смартфонов. 5 самых разыскиваемых треков планеты. 5 место у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Кюршат Кахраман, Benny O. Третью строчку забирают Хьюшел, а также Ультра Нейт, I'm Moving to the Sun. Второе место досталось Лувик Стосли, Don't Tell Your Dreams. И золото этой рейтинговой таблицы у Ширина Дэвида, Get Genug. И наше внимание привлекла 18-я строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался дуэт Inator с треком Talk to You. Ультрастильный хаос, под который ноги сами идут в пляс.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На шестой строчке сегодня закрепился амбициозный американец Эбон со своим мощным синглом «Hollow». Эбон на этой неделе совершил грандиозный прыжок, воевав сразу четыре позиции, поднявшись к нам из глубин второго десятка. Отличная динамика. Ну а мы запускаем нашу машину времени в финальной на сегодня перемотке. Переносимся в 2012-й, когда поп-королева Риана выпустила свой монументальный трек «Diamonds». Интересный факт, эту песню певица записала всего за 14 минут. А сияет она в наших сердцах уже долгие годы. Слушаем и сияем вместе.
0: Перемотка.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
6: Реклама. 20 лучших хитов недели.
7: Топ-чарт Радиус FM.
6: Пятое.
7: Пятое место.

0: Внимание, мы официально пересекли финишную черту и заходим в красную зону нашего чарта. Великолепную пятерку лидеров. Открыл наш топ-5 сегодня Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction на этой неделе показал классный результат, поднявший сразу на 3 позиции вверх. До тройки призеров не хватило вот совсем чуть-чуть, ну а теперь время поддержать своих. У нас отечественный формат, слушаем атмосферный качающий трек от Лирика и Дассен, название «Адреналин». Настоящий знак качества белорусской сцены.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль нашего хит-парада и четвертое место сегодня достаются проекту Avalon Rockstone и их взрывному треку Vertigo. Для Avalon неделя выдалась крайне тяжелой, удержать лидерские позиции не получилось. Трек потерял две строчки и вылетел из тройки лидеров, где на прошлой неделе занимал серебро. Ну а прямо перед тем, как мы скоро сорвем покров из главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный привет из наших широт, от наших земляков. Космический Apparat of Planet со своей стильной французской работой Nuit Lolita. Ловим этот
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: аксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива Браслав.

0: При поддержке Радиус ФМ.
1: Ты слушаешь
2: Топ-чарт.
1: Радиус ФМ.
3: Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает яркое космическое трио Kungs, Tapelous London и их диско-трек Galaxy. Ребят на этой неделе совершили мощный космический полет, поднявшись на 3 позиции вверх и ворвались на пьедестал. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
2: Топ-чарт. Радиус ФМ.
1: Третье
2: место.

0: Золотой.
1: 20 лучших хитов недели.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего чарта сегодня забирает корейский поп-феномен. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни праздновали абсолютную победу на первом месте, но сегодня им вот пришлось уступить корону. Трек потерял одну строчку. Кто же стал новым королем? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай прямо сейчас быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкали Леони и Каллум Скотт. Stay.
0: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend I Know уже с песней «Ган-ган-ган». Под номером 8 Earbooks, Graceland. Седьмое место досталось Альберту Брайту с треком «Wild». Эбон забрал 6-ю строчку со своей работой «Hollow». Зейн Малик сегодня под номером 5 «Die For Me». Avalon Rockstone с треком Vertigo сегодня под номером 4. Кунг, Стеофилос Лондон и Mind Enterprises номер 3 и их трек Galaxy. Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали BTS с треком Swim. И наш новый номер 1, абсолютные чемпионы этой недели, роскошный дуэт Бибер Экс и Фейтлесс со своим электронным шедевром New Religion. Ребята сделали просто классный рывок, отыграли сразу 6 позиций по сравнению с прошлым скромным 7-м местом, а на прошлой неделе и забрали золото. Настоящая музыкальная революция. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи обязательно на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих фаворитов. Увидимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
1: Первое.
0: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Интересно. Вчера было вечером в Минске. Все полагали, что шквалистое усиление ветра и ливень дойдет и до столицы. Но тут пошли шутки про то, что да, Заславль поливало, Воложин поливало, а до Минска эта самая грозовая туча не дошла. И вот постят сейчас в соцсетях фотографии вот этого самого фронта. И он якобы прям вот таким кольцом огибает столицу. И тут же в комментах самые ироничные пользователи пишут про то, что да, вокруг Минска, наверное, солью посыпано. В общем, удалось нам избежать вот этой истории. Да, дожди кое-где прошли, но уж сильного какого-то урона или впечатлений не доставили нам. Но, как бы то ни было, мы с тобой настраиваемся на классный вечер. Я знаю, где сейчас напряженно на дорогах столицы, потому что все возвращаются уже с рабочих мест, и сейчас наступает та самая пора, тот самый автодрайв, когда хочется побыстрее добраться. Буду составлять тебе компанию, также подзаряжать тебя будет топовая музыка Радиус FM. Ну что, погнали, не просто в новый час, а в классные праздники. Выходные.
0: В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
2: Беларусь и Индонезия на международных площадках демонстрируют совпадение целей и поддерживают друг друга. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с лидером азиатской страны. «Искренняя дружба и плодотворное сотрудничество связывают наше государство уже более 30 лет. На самом деле намного больше, ведь на момент установления дипломатических отношений в 1993 году уже был опыт взаимодействия нашей республики БССР с Индонезией», подчеркнул глава государства. Украинский дрон атаковал туристический автобус, который ехал из Минска в Анапу. Транспорт подвергся нападению в пункте пропуска «Красный камень» на границе Беларуси и России. Пострадавшие отказались от госпитализации в Брянске. Из Беларуси уже выехал автобус, который доставит водителей и пассажиров домой. Ущерб в горевшем доме на улице Ленина в Минске смогут оценить через 2 недели. В здании уже заменили проводку, кабельные линии, автоматы и щитки. Свет появился во 2-м, 3-м и 4-м подъездах, но пока до 3-го этажа. В настоящий момент строители продолжают вывозить мусор из сгоревшей конструкции. На объекте работают около 100 человек. Украинский конфликт вступил в решающую фазу. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Мы должны воспользоваться этим моментом. Украине нужны деньги для производства оружия. Считаю, что мы не должны сбавлять обороты», — уточнил чиновник. Европейская конфедерация волейбола официально допустила национальные команды Беларуси к участию в турнирах под своей эгидой. Таким образом, европейская организация привела свои правила в соответствии с актуальными рекомендациями Международного олимпийского комитета. Напомню, санкции в отношении белорусских атлетов действовали с конца февраля 2022 года. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла, в Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24, в Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27. 27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайны.
1: 17.13 точное драйвовое. И мне кажется, выходные – это повод для шопинга, в том числе и автомобильного шопинга. Расскажу тебе о полезных гаджетах, которые актуальны в 2026 году. Во-первых, это ионизатор воздуха для автомобиля. Крутая штука, улучшает качество воздуха в салоне, снижает количество запахов и мелкой пыли, что тоже немаловажно летом, знаете ли, когда пыль вокруг. А еще, мне кажется, эта история и про комфорт, и про здоровье. И выглядит классно, если что, в салоне добавит такой приятный свет. Также расскажу тебе про измеритель остаточного протектора шин. Появились такие интересные устройства. Это на самом деле не формальность, это контроль реальный, который позволяет оценить фактический износ шины и не ориентироваться на твои исключительно субъективные визуальные ощущения. Кстати, ГАИ может предъявить за то, что у тебя вдруг протектор стерт, а ты вот стоишь и утверждаешь, бьешь ногой, что нет, все хорошо, все в порядке. Вот этот приборчик как раз-таки разрешит ситуацию. Что еще, возможно, тебе понадобится? Ну, есть автохолодильники сейчас, они усовершенствованы. И, мне кажется, летний период – это тоже очень классная покупка. Но я вот еще обратила внимание на противоугонную сумку Фарадея для ключей. Это защита от бесконтактного доступа. Сумка блокирует радиосигнал ключа и снижает риск электронного угона. Крутая штука, крутая. Поэтому это в том числе не только для тебя, но и для твоих друзей. Вдруг думаешь над подарком по случаю дня рождения, обрати внимание. Ну, пожалуй, на этом все. А еще не забудь про топовую музыку Радиус ФМ. Я всегда приятно слушать дороги, особенно если ты сейчас находишься в пробке. Не переживай, не стрессуй, Радиус ФМ рядом.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:24, точное драйвовое. Ты знаешь, нравится мне вот эта история. Четверг вечер, когда мы с тобой готовимся не к пятнице, а готовимся к большим классным праздничным выходным. Надеюсь, что будет повод попутешествовать в том числе. Но если планируешь остаться в Минске, обязательно загляни в ботанический сад. Здесь сейчас цветет поле лаванды. Да, обычно мы ездим за контентом лавандовым куда-то в районы, в области, в Гомельскую область, например, есть известное большущее лавандовое поле. А здесь никуда ехать не надо, просто приходи в ботанический сад. И здесь, вот, как утверждают те, кто уже здесь побывал, на огромном пространстве в 16 соток растут редкие сорта лаванды. Они некоторые адаптированы прямо к нашему климату. И обязательно, знаешь что, возьми с собой, пожалуй, сопровождение. Экскурсии здесь тоже проводятся, чтобы рассказать, чтобы понять вообще историю этого цветка, в чем его особенность. И, конечно же, возможно, это вдохновит тебя и у себя дома развести лавандовую вот такую историю. Дерзай. Ну и также расскажу, что в ботаническом саду в эти выходные пройдет фестиваль «Купальские огни». Здесь обряды, рыцарские турниры, фаер-шоу. Не только, в общем, ботанический сад в эти выходные. Это настоящий магнит, место притяжения.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.34, точное, драйвовое на дорогах столицы. Сейчас очень много машин ощущается. Но я предлагаю тебе не нервничать, не стрессовать по этому поводу, если ты уже застрял где-то в пробке. Знаешь, что вместе со мной, с Олей Венской, выдыхай прямо сейчас. Эту рабочую неделю, она оказалась короче, чем обычно. Напомню, что впереди праздничные выходные. Предвкушай вот этот классный момент. И, конечно же, вместе со мной предвкушай классную топовую музыку в нашем эфире. Румынская певица Инна. А далее Purple Disco Machine. И немного итальянского вайба. Бенни Бланк и Кальвин Харрис. I found you. Я уже нашла актуальный прогноз погоды на завтра. Небольшой спойлер. Если ты устал от жары, то наступает твое время.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, завтра в праздничный день, 3 июля, по стране ожидается переменная облачность, и во многих городах пройдут осадки. Например, в Гродно дождь и плюс 24, в Бресте без осадков и плюс 27, в Минске 23-25, достаточно комфортная погода, при этом ожидаем кратковременный дождь. Далее, в Витебск 24-26, выше нуля тоже осадки, Могилев тоже дождь и плюс 27, в Гомеле помимо дождя ожидается еще и грозы плюс 27 со знаком плюс, и в связи с этим синоптики выписали оранжевый уровень опасности.
0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.42, расскажи, пожалуйста, сколько у тебя портативных колоночек? А сколько колоночек, которые ты получил от Радиус ФМ? Ну, если вдруг не одной, заходи прямо сейчас в телеграм-канал Радиус ФМ. Хочу тебе сделать такой подарок. Ты молодец, ты всю неделю работал. Хорошо, что неделя короткая, рабочая ее часть, и мы с тобой готовимся к выходным. А я готовлюсь к кибертреку вместе со своим помощником и Игорем. Он уже подготовил для себя задание. Подробности в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Участвуй, пожалуйста, отгадывай, жди мой звоночек и получай подарок от Радиус ФМ. Портативную классную колоночку.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: И

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Сыграем вместе с Ваней сегодня. Ваня, здорово.
3: Привет.
2: Вань, ну все здорово, все хорошо? Ничего не болит?
3: Нет, все нормально, все отлично.
2: Голова не болит?
3: Нет.
2: А должна, потому что у нас для тебя есть задание, придется пора скинуть мозгами. Так вот, задание выдаст тебе мой коллега, зовут его и Игорь, пожалуйста, поздоровайся с ним.
3: Привет, и Игорь.
1: Привет, ну что, поиграем?
3: Конечно, поиграем.
1: Загружаю трек. Сгорай!

0: вот хитренький так завуалировал трек, скажу сразу. Ты можешь подумать, что девушка исполняет эту песню. Нет, не девушка в оригинале. Это такая
1: это
0: маленькая подсказочка
1: тёзка, да?
0: от меня.
1: Мой тёзка.
0: Нет. Внезапно.
1: Нет.
0: Внезапно. Ну, окей, я не имею права подсказывать на самом деле, но маленькую подсказку себе ждала одну.
1: Да.
0: Поехали. Итак, что же, кто же это был? Либо название песни, либо имя исполнителя. Ваня, жду от тебя ответ.
1: Я думаю, что это Ваня Дмитриенко «Шелк».
2: И это правильный ответ. Сгораю на
0: губах твоих бордовых цветов. Ну, не удалось мне тебя обмануть. Молодец просто. Уверен на 100%. Я тебе желаю не терять эту уверенность и побеждать по жизни не только в интерактивах Радиус ФМ. И портативная колоночка от Радиус ФМ твоя. Ура!
1: Да. Отлично, ура, ура.
0: Ура, хороших выходных желаю. Спасибо огромное. Оставайся в компании Радиус ФМ.
2: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит.

0: Euro.by.
1: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости! Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Летняя распродажа на «Ла Мода» до 19 июля. Кроссовки «Адидас», «Найк», «Нью Бэланс» со скидками до 60%. Подробности на «Ла Мода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Ребят, а может мне кто-нибудь ответить на вопрос, какая сволочь ушила все мои летние вещи? Кто это сделал, пока я спал?
5: Они сели после стирки. Я так лично себя постоянно оправдываю.
3: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мало точно не покажется. Это я про участников нашей Абракадабры, которая призывает тебя в нашем телеграм-канале. Заходи прямо сейчас, Радиус ФМ, проверь подписочку, отгадывай нашу Абракадабру по подсказочкам и получай классный, очень актуальный подарок – увлажнитель воздуха. Крутой, с логотипом Радиус ФМ. То, что нужно и дома, и в офисе. И я бы даже в машину такую историю поставила, чтобы чувствовать себя комфортно. Особенно, если ты застрял сейчас в минской пробке. А в Минске много сейчас пробок, дороги загружены, да, все спешат на встречу праздничным выходным. Но я спешу объявить начало нового часа. 18:00 в Беларуси. Еще один спешащий – робосовостик. Он спешит рассказать самые актуальные новости. Ром, привет.
2: Привет. Расскажу о визите президента в Мьянму и про праздничный концерт ко Дню независимости.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Здесь белорусский лидер проведет переговоры с президентом страны Мин Аунг Лайном. Главы государств, как планируется, проведут встречу в формате один на один. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянмских отношений на повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. Украинский дрон сегодня атаковал туристический автобус из Минска на границе с Россией. Как рассказал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, водители транспорта находятся в тяжелом состоянии. «Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам», отметил чиновник и добавил, что остальные пассажиры в автобусе не пострадали. Праздничный концерт ко Дню независимости прямо сейчас проходит во Дворце Республики. Каждая область подготовила уникальный номер, в котором отразит свое культурное наследие. Всего на мероприятии присутствует 2700 человек. В торжественной части выступил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, который расставил акценты социально-экономического развития Беларуси. В Гомеле встретили участников патриотического проекта «Поезд памяти». Сегодня его пассажиры, 200 старшеклассников, знакомятся с культурным и историческим наследием города. В программе «Путешествие по областному центру» экскурсия по дворцово-парковому ансамблю, знакомство с предприятиями «Гомсельмаш» и «Спартак». Компания Илона Маска придумала загадочный ИИ-гаджет. Как пишут инсайдеры, его главная цель – изменить способы взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Пока неизвестно, хотят SpaceX наладить массовое производство таких гаджетов или это лишь единичный эксперимент. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 28 копеек. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью. Чтобы попасть в список претендентов на победу, твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27. 7 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Точное трава 18.13. И прямо сейчас заходи в телеграм-канал Радиус ФМ. Пожалуйста, проверь подписочку. Будь в топе и будь в теме наших классных интерактивов, один из которых называется «Абракадабра». Здесь три подсказки, пишешь ответ, комменты, ждешь мой звоночек в прямом эфире. И, может быть, именно тебе сегодня удастся заполучить главный подарок – увлажнитель воздуха. Фирменный, красивый, стилевый, который станет частью еще интерьера. И, главное, там есть логотип топовой радиостанции Радиус ФМ. Ну что, надеюсь, я тебя вдохновила. И через пару минут ты появишься в нашем эфире.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Обойти всех и стать первой попробует сегодня Дарья. Даш, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. День хорошо прошел?
2: Да, отлично.
1: Отлично. Будет еще повод, надеюсь, для улыбок и классного настроения. Напомню, что Радиус ФМ на кону. У нас классный подарок. Это увлажнитель воздуха. Штука очень нужна. Особенно нам, девчонкам. Мы же всегда переживаем и заботимся о своей красоте. Поэтому, Даша, желаю тебе удачи и по возможности с первой попытки отгадать, где же прячется топовый трек Радиус ФМ. Поехали. Цифра от 1 до 7. Какая будет первая? Дарья задумалась. От 1 до 7. Цифра 3. Так.
3: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Ага, я предлагаю тебе еще раз подумать, но вслух. Хорошенечко. Итак, какая следующая цифра?
2: Давайте 5.
1: Давайте цифра. А давайте без давайте. Попробуем еще раз. Так.
2: 7.
1: Цифра 7. Это третья попытка у нас с тобой. Так, подбираемся к четвертой попытке. Какая следующая попытка будет? Цифра.
2: Какие там цифры?
1: Ну, всякие. Вот ты один точно не называла, например.
2: Давайте это... один.
1: Давайте один, чтобы это не выглядело просто как подсказка.
4: Бам-бам.
1: Ну, пока как-то нет. Мы подошли к пятой попытке. Тут какая история? Очень важно попробовать с пятой попытки именно угадать, потому что у нас есть лидер на этой неделе, который именно с пятой попытки, так уж получилось, отгадала. Ну, давай посмотрим, как у тебя получится, не получится.
2: А 2 я говорила?
1: Нет.
2: Давайте 2.
5: Омнительно. Ну, окей.
1: Вот, собственно говоря, как так. Дарья, Дарья, я знаю, что тебя ждет просто максимум эмоций классных, потому что впереди большущие выходные. Но конкретно здесь, в Абракадабре, получилась полная Абракадабра. Уже точно не лидер ты, по крайней мере, в этой вот истории. Просто наслаждайся выходными, бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. Это тоже максимум заряда, максимум позитива. Но с нами сейчас на связи как раз-таки Настя, которая сумела с пятой попытки отгадать. Настя, привет.
6: Всем привет.
1: Привет, привет. Настя, удивлена, что так сложилось все в твою пользу?
6: Честно, очень удивлена.
1: Я в шоке.
6: Я думала, с тобой человек, который отгадает...
1: Это все жара.
6: Чем я.
1: Это все жара. Ну, тут, конечно, возник логичный вопрос. А где же все-таки прятался именно сегодня топовый трек Радиус ФМ? Давайте послушаем вчерашнего участника.
7: Привет, я Мария, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 4.
1: Да, именно под номером 4 прятался трек Naked. Portugal The Man. Но уже, собственно говоря, все понятно, что в любом случае Настя лидер. Настя, я тебя поздравляю. Увлажнитель воздуха достается тебе. Хорошего вечера в компании Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Вместе с тобой мы предвкушаем потрясающие, длинные, самое главное, праздничные выходные. Но уже подзаряжаться драйвом будем прямо сейчас. Классная топовая музыка. Не пропусти. Дэвид Гетта. «Gone, gone, gone». Такой напутствие всем тем, кто еще пока не покинул рабочее место. Завершайте все задачи. А что не успели? Успеем в понедельник. Ну, когда он там еще будет? Далеко до него. А вот до Хугеля очень близко. И еще один прекрасный во всех смыслах трек. Он так и называется «Beautiful Things» от Benson Boone. Свое светопредставление устроит нам завтра и погода. Ну, как минимум, это будет красиво и слегка прохладнее, чем сегодня. Подробности далее.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Итак, синоптики на завтра. Во-первых, выписали оранжевый уровень опасности из-за дождей и шквалистого усиления ветра. Случится это в Гомеле, например, здесь плюс 27, дожди и грозы. Далее Могилев 25-27 со знаком плюс, тоже осадки. В Витебске тоже дождь и плюс 26. В Минске прохладно 23-25, хотя по большому счету это наше белорусское среднестатистическое лето. И здесь же небольшой кратковременный дождь. Далее смотрим Гродно 22-24, тоже осадки. И вот только получается Брест на завтра. Переменная облачность, без осадков и 25-27 выше нуля.

0: Ami.by.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ», абсолютно топовая. Важная новость пришла к нам от ученых. Они объяснили, чем грозит оставленная в машине в жару вода. А такое может быть, вот лежала у тебя бутылочка с водой целый день, пока ты работал, имея в виду, пить эту воду – это не лучшая идея. По словам экспертов, под воздействием ультрафиолета полимер разрушается, и в воду попадают частицы микропластика. При многократном открывании и закрывании бутылки на пластике образуются микротрещины. Это усиливает выделение микрочастиц. Но главная угроза – это бактерии. В тепле внутри бутылки активно размножаются микроорганизмы, причем запах и вкус воды могут оставаться нормальными. В итоге ты можешь заполучить кишечное расстройство. Что рекомендуют специалисты? Заменить пластик на стеклянную тару. Но для многих в жару топовая музыка Радиус ФМ как раз тот самый желанный глоток прохладной воды. Так насладимся же этим глотком прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Я расскажу тебе про те товары, которые сейчас вирусятся на маркетплейсах. Например, возросли продажи антимоскитных браслетов.

0: Это такой отпугиватель насекомых, который выглядит, ну, очень стилево, такие, знаешь, почти космические по своему виду, по эстетике, специальные браслеты. Внутри они содержат эфирное масло, оно и работает как отпугиватель для насекомых. Цена вопроса 5 рублей 40 копеек. А еще вирусятся специальные шнурки с застежкой без завязок. Они круто выглядят, разноцветные. Цена вопроса чуть более 6 рублей. Ну, еще одну штуку я бы тебе рекомендовала приобрести. Это такие специальные, мягкие, амортизирующие, дышащие стельки. В жару, согласитесь, очень важно. Важная, нужная история. Они идеальны для туфель, например, на высоком каблуке, для кроссовок в том числе. Но их достоинство, во-первых, они дышат, во-вторых, ты будешь идти и как будто слегка покачиваться. И я подозреваю, под какую музыку ты будешь следовать на встречу выходным совсем скоро, а сразу после выпуска новостей в 19:05 в нашем эфире стартует программа «В движении». Это та музыка, которая заставит двигаться не только тебя быстрее, и твое настроение скажет «Прощай, грусть». Я, кстати, тоже скажу тебе пока-пока. До встречи в эфире топовой радиостанции страны в понедельник. Меня зовут Оля. Поехала слушать Радиус ФМ в любимом городе Минске.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с лидером этой азиатской страны. Белорусский лидер заметил, что они с Минаунхлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом, уже сформировалась определенная база, история развития взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Белорусам стоит воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные регионы. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. «Мы не закрывали границы, это решение каждого, ехать или не ехать», — подчеркнул чиновник. В Беларуси запустили необычный проект по спасению медянки обыкновенной, самой редкой рептилии страны. Краснокнижных змей начали выращивать в специальных яслях, а первых подросших особей уже выпустили в естественную среду возле одной из деревень. Ученые рассчитывают, что выпущенные медянки станут основой новой популяции редкой змеи. США финансируют НАТО больше любой другой страны, но не получают от этого выгоды. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп. Он привел данные, что США потратили 999 миллиардов долларов на НАТО с 2014 по 2025 год. При этом за тот же период, по словам Трампа, Великобритания потратила 90 миллиардов, Франция 66, а Италия 49 миллиардов долларов. Он также заявил, что у Германии и других союзников эти показатели намного ниже. Компания Apple планирует выпустить 5 новых моделей iPhone. Ожидается, что они выйдут во второй половине текущего года и начале следующего. По данным инсайдеров, корпорация готовит выпуск премиальных iPhone Pro и iPhone Pro Max, а в начале 2027 года у нее в планах представить еще как минимум две модели – iPhone 18 и новый iPhone Air. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла, в Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24, в Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Привет-привет, у нас четверг, 7 вечера на часах, а это значит, что мы начинаем наш традиционный вечерний марафон. Это «В движении» на Радиус FM, у микрофона, как всегда, Леша Якимович. До полноценных выходных нам с тобой осталось всего ничего, так что можно уже потихонечку сбавлять обороты, выдыхать и настраиваться на правильный отдых. Ну и самое время прибавить громкость в машине, там, на кухне или где ты меня слушаешь, полностью забыть про рабочую суету и поймать хороший летний ритм. Ну и начнем этот час с проверки временем классики, которая сегодня звучит очень свежо и мощно. Встречаем трек Eye of the Tiger в обработке от Body Bangers. Так что дел погромче прямо сейчас и поехали.
0: Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: Ворвись в топовые выходные.

Это были V&V со своей версией трека «Байланда». На самом деле, отличный плотный ритм, под который приятно немного размяться и окончательно сбросить с себя остатки этой дневной усталости. И вот, кстати, наткнулся тут на исследование немецких ученых. В общем, они наблюдали за водителями и выяснили, что те, кто включает в машине динамичную музыку по вечерам после работы, гораздо спокойнее переносят пробки, меньше раздражаются на дорожной ситуации, ну и в целом доезжают до дома в отличном настроении. Так что, если ты сейчас стоишь где-нибудь в плотном городском потоке, мы с тобой все делаем абсолютно правильно, так сказать, разгружаем твою голову. Так что просто расслабься, никуда не торопись, у тебя обязательно все получится, и ты везде успеешь. Ну и давай закрепим этот эффект и немного снизим напряжение после тяжелого дня. Дальше послушаем спокойный трек «About You» от Дален, так что включай и наслаждайся.

0: на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM».
2: «Радиус FM».

0: Трек Too Sweet прям очень круто вписывается в этот теплый июльский вечер. Лето в самом разгаре, неделя, считай, закончилась, и наверняка у тебя в голове уже крутятся разные планы на выходные, куда поехать там за город, на какое озеро выбраться или где погулять вечером. Но вот чтобы все эти планы не испортил какой-нибудь внезапный ливень, всегда нужно держать руку на пульсе и знать, что готовят синоптики. Так что давай прямо сейчас прервемся буквально на минуту на свежий прогноз погоды.
1: Радиус FM о погоде. Движение.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама. В движении. В движении. Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Так, ну, в целом обстановка нам понятна, так что можно со спокойной душой планировать уикенд. Тем более, что сидеть дома в такую жару, ну, вообще не вариант. И если думаешь, куда рвануть с друзьями в пятницу или на выходные, лови прикольную тему. На Минском море как раз полностью обновили популярные пляжные зоны. Там выставили много новых точек со стритфудом, обустроили площадки для пляжного волейбола, запустили прокат вейкбордов, а по вечерам обещают устраивать бесплатные кинопоказы прямо под открытым небом у воды. Так что собирай компанию, бери плавки, купальники и забивай место на парковке уже заранее. И маршрут, я считаю, отличный. Ну а прямо сейчас в эфире появится шикарнейший трек Tell Me Why от проекта Supermode. Это совместная работа участников легендарной шведской мафии Axwell и Стива Анджела. Так что делай громче и просто расслабляйся.
1: Радио.

Иван Соловьев с треком Let Me Go только что отметился в нашем эфире. Ну, на самом деле у парня получился достаточно хороший звук, а самое главное наш, отечественный. И, кстати, если день выдался непростым и кажется, что силы уже на исходе, выдыхай, друг, ты совсем справишься, и у тебя все обязательно получится, я в тебя верю. И мы уже собрали отличный разгон для этого вечера, так что забавлять темп точно не планируем. И сейчас мы буквально на пару минут прервемся на короткий рекламный блок, а сразу после этого вернемся и закроем первый час мощным треком, так что далеко не уходи.

0: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
1: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама. В движении.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Неизменным приоритетом Беларуси является последовательное строительство союзного государства. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости.
2: Со своим главным стратегическим партнером Россией Беларусь выстраивает монолитный и устойчивый экономический каркас, способный эффективно нивелировать любые внешние вызовы. Мы не просто адаптировались к новым геополитическим реалиям, мы активно формируем их, последовательно выступаем архитекторами выстраивания новой, более справедливой системы многополярного мира.
1: МВД Беларуси усилило меры безопасности на границе. Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков. Он пояснил, что туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность граждан. Осенью состоятся выборы в России, а не в Украине. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что политикам страны не стоит забывать об этом. «Нам нужно отстоять свое государство», — резюмировал Зеленский. Компания Google получила штраф в размере 5 миллиардов евро. Главная причина – злоупотребление доминирующим положением Android на рынке мобильных устройств. Боссы Google подали апелляцию на это решение, однако размер штрафа не изменился. Сейчас компания окончательно признана нарушившей антимонопольные правила ЕС в отношении Android-экосистем. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла, в Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24, в Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27. 7 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
3: 8 часов вечера, и мы продолжаем наш марафон в движении на Радиус FM. Всем привет, кто только что завел мотор, выехал с парковки или просто переключился на нашу волну. У микрофона по-прежнему Леша Якимович, за окном у нас полноценное жаркое лето. Вечер приносит, ну, долгожданную прохладу, и это на самом деле самое лучшее время, чтобы просто открыть все окна в машине, поймать этот встречный ветер и катить по своим делам под правильную музыку. Ну, пробки в дороге уже потихоньку рассасываются, суета уходит. И можно наконец-то переключить голову в режим отдыха. Четверг все-таки, можно сказать, финал недели, потому что завтра у нас тоже выходной. Так что давай расслабляйся, отпускай все заботы текущего дня, и у тебя обязательно все получится. Ну и давай прямо сейчас добавим качественного ритма для твоего пути. Встречаем трек Alone от New Beat Order и компании. Делай звук погромче и поехали.
0: В

Бодрый получился трек Reactivate My Heart от Rock и Perfect Pitch. Ну, под вечер четверга такая энергия точно лишней не будет. И вот, кстати, возвращаясь к теме хорошего отдыха и поездок на природу перед выходными, в общем, европейские исследователи недавно доказали, что когда человек ужинает или просто проводит время на свежем воздухе в приятной компании, уровень гормона стресса в организме падает практически до нуля всего за полчаса, прикинь. Так что любые вылазки за город или прогулки по вечерним паркам — это не просто развлечение, а реальная перезагрузка для нервной системы после тяжелых рабочих будней. Просто забивай на суету, расслабляйся и верь в свои силы, у тебя все получится, впереди 3 выходных. Я считаю, это кайф. Так что давай прямо сейчас добавим немного правильной музыкальной терапии, и на очереди трек у нас Just Keep Watching. Слушаем.

my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Только что послушали Some Kind of Kiss от проекта Sound of Legend. Очень легкий, по-настоящему июльский трек, который отлично поднимает настроение. Ну и время постепенно движется к выходным. Планов у нас с тобой много. И чтобы отдых, прогулки или поездки на природу прошли идеально, давай еще раз коротко и внимательно глянем, что там нам обещают синоптики на ближайшие дни.
1: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27. 27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Ну а мы возвращаемся, и я считаю, что можно смело планировать свои выходные, собирать рюкзаки и договариваться с друзьями. Самое главное — это твой личный правильный настрой, так что расслабься, не переживай по пустякам, у тебя точно все получится. А с любыми капризами природы мы на месте уже как-нибудь разберемся. Ну и мы продолжаем делать этот вечер максимально комфортным, собирая для тебя в одном эфире самые сочные и бодрые треки со всего мира. Прямо сейчас в твоих динамиках появится суперстар от Стефи де Чика, так что устраиваемся поудобнее и просто прибавляем звук.
1: Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: дружеские связи и поднимает уровень доверия ничуть не хуже, чем долгие душевные разговоры по вечерам. Так что не скупись на хорошие эмоции и пересылай любимую музыку тем, кто тебе дорог. Ну а мы добавим еще немного качественного звука в твоей динамике, и впереди трек Stateside от Midnight Berlin.
1: Радиус FM. Радиус FM. Ворвись в топовые выходные.

0: это была мощнейшая обновленная Данза Кудура. Ну, просто идеальная точка для сегодняшнего вечера четверга. К сожалению, эти два часа пролетели совершенно незаметно. Движение подходит к своему логическому завершению. И мне пора закругляться. С тобой был Леша Якимович. Помни, что ты совсем обязательно справишься. Просто расслабься, и у тебя все получится. Спокойно и без лишней суеты дорабатывай. Проведи эти выходные на полную катушку. Хорошенько отдохни. Набери сил. Ну и, конечно, всегда оставайся в движении. Обязательно заходи на наш сайт radiosfm.by. Голосуй за треки, которые тебе понравились больше всего, чтобы услышать их в следующих эфирах. Классного уикенда тебе и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Мьянме. Белорусский лидер уже встретился со своим коллегой Мин Аун Хлайном. «Основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы с вами не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем отношения во благо наших народов», — подчеркнул президент. Дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости.
3: Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания.
2: Более 100 белорусов получили тепловые травмы во время жары. При этом 48 гражданам потребовалась госпитализация, а 63 пациентам врачи оказали амбулаторную помощь. И только за прошедшие сутки было зафиксировано 43 новых обращения, в том числе 15 в Брестской области. В День независимости в Минске с 18 часов до часа ночи ограничат движение по проспектам Победителей и Машерова. С 23.00 также возможны дополнительные ограничения у места запуска фейерверков. Водители электросамокатов и велосипедистов просят не приезжать в центр, а автомобилистам советуют заранее искать парковку. Планируйте маршрут заранее. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 28 копеек. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное – заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: или неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Будущее, в котором машины ездят бесшумно и заряжаются от розетки, уже наступило. Белорусские дворы стремительно заполняются китайскими электрокарами, но вопросов меньше не становится. Привет, это шоу «С толком». Меня зовут Влад Радюков. Как автомобили выживают зимой? Хватает ли на всех зарядных станций? И что делать, если батарея села прямо посреди трассы? Сегодня мы будем говорить об электромобилях честно, без рекламных буклетов. У нас в гостях автоблогер Алексей Гусаков. Алексей, привет!
1: Привет, Влад!
0: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарий под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiosfm.by. Алексей, ты недавно вернулся из Китая, мировой столицы электротранспорта. Вот расскажи о главном впечатлении от их дорог. Они там реально все уже пересели на батарейки или старый добрый ДВС все еще держит позиции? Вот как этот масштаб выглядит изнутри?
1: Китай, конечно, это совсем другой мир, страна будущего в целом, но то, что касается дорог, чтобы быть нагляднее, могу сказать пару цифр. В Китае было продано в 2025 году около 40 миллионов автомобилей, и каждый второй из них был продан электрическим, то есть это либо последовательный гибрид, либо чистый электромобиль. И, соответственно, на дорогах тоже очень много, начиная от скутеров, да, заканчивая до действительно обычных электромобилей. Например, у нас в Беларуси в 2025 году, по данным крупных компаний, которые занимаются продажами автомобилей, электрических машин было продано в районе 20% от всех остальных продаж. То есть можно сказать в целом, что в Китае продается в три раза больше электромобилей, ну, с поправкой, конечно, на количество, потому что там их гораздо-гораздо больше в целом продается. И ДВС-автомобили, топливные, привычные нам, конечно, они тоже там есть. Их там очень много. Но факт тот, что Китай вот неминуемо и очень быстро движется в сторону электрификации. Этому способствует не только, да, продажа электромобилей, но и наличие инфраструктуры. Но об этом, думаю, позже еще мы поговорим.
0: Ну, тогда перейдем к твоему каналу. Вот на своем канале ты делал большой мега-заезд, сравнивая популярный у нас Dongfeng Box и Geely EX2, доводя их, так сказать, до предела. Какой главный миф об электромобилях лопнул для тебя во время этого жесткого теста?
1: Да, сравнивали много электромобилей, даже и не только эти, ну, устраивая честные заезды, чтобы понять, что в реальности эти электромобили могут дать пользователю, сколько могут проехать. И самое главное, что я понял, что путешествовать на электромобиле — это несложно. Особенно в масштабах в рамках Беларуси. То есть наш заезд самый большой и главный был длиной 1000 километров, причем по Могилевской, Витебской области затрагивая, возвращаясь в Минск, там, где не так много зарядных станций, кажется. Но мы даже особо не планируем маршрут, даже с учетом того, что мы ехали в процессе съемок, что-то могли забывать, торопились, и нас было четверо. То есть нам недостаточно одной зарядной станции, чтобы зарядиться, нам нужно искать 4 зарядные станции. И мы проехали вообще без проблем. Был один момент, когда мы там были на низком проценте заряда батареи, но к чему, да, отвечая на вопрос. На электромобиле путешествовать просто, легко, если просто заранее знать плюс-минус, где находятся зарядные станции. Ну и знать характеристики своего автомобиля, не пытаться на нем на одном заряде доехать в Москву, по Беларуси никаких проблем нет. Этот миф абсолютно разрушился, я думаю, что мы это доказали в видео.
0: Ну хорошо, я бы хотел с тобой поспорить. Вот я как человек, у которого есть электромобиль, я на нем езжу по городу и абсолютно счастлив, даже не имея собственной розетки. Но при планировании поездки куда-нибудь, вот, кстати, в ту же самую Витебскую область, у меня возникает сразу же несколько вопросов. Я могу на одном заряде доехать до пункта назначения, но мне придется ехать довольно медленно, да, то есть со скоростью даже, возможно, ниже 90 км в час.
1: Или 80,
0: да. Или 80, да. И тут уже такая поездка на самом деле для меня, например, скорее доставляет дискомфорт, когда я еду медленнее, чем основной поток. Следующее. Я могу дозарядиться по дороге. Там есть зарядные станции, но тут у меня возникает вопрос. Работает ли эта зарядная станция? Это первое. Нет ли там очереди на этой зарядной станции? Это второе. И третье. А стартует ли зарядка? Ведь мы все владельцы электромобилей знаем, что такое тоже бывает. Бывает, что все работает, все замечательно. Соседний автомобиль только что зарядился. Ты включаешь пистолет, нажимаешь, а у тебя не заряжается. И вот по этой причине я езжу на дальние расстояния на втором автомобиле, на стареньком бензиновом автомобиле, на котором я точно доеду, и у меня не будет никаких проблем.
1: Могу ответить легко, могу даже опровергнуть, потому что, ну, к примеру, возьмем любую удаленную точку страны, ну, скажем, Браслав, да, 250 километров, ну и в целом в нашей стране от столицы, да, до каждого ее края, там в районе 250-300, может быть, чуть больше километров. И если проложить, я вот, готовясь к интервью, это и сделал, маршрут в Браслав, посмотрев зарядные станции, у нас как минимум по пути на эти 250 километров как минимум 5 быстрых зарядных станций. Они там находятся в разных городах, и это не отъезжая от основного маршрута. То есть, когда мы едем, мы встречаем 5 станций. Но здесь нужно уже считать процент, да, действительно, может так сойдутся звезды, что ни одна из них не будет работать, но, конечно, это нереальность, да, такого не будет. И важно, что каждый электромобиль сейчас, ну, среднего ценового сегмента имеет емкость батареи там 50, 60, 70 киловатт-часов, что в целом хватает, чтобы летом проехать, ну, скажем, там, от 250 реальных километров до 350. То есть в целом, ну, на полном заряде мы можем доехать, но впритык можем доехать. Здесь вопрос встает о зарядках. На любой из этих точек по пути и в любую часть нашей страны, если прямо сейчас проложить маршрут, мы встретим зарядные станции. Действительно, я сам приезжал однажды зимой на 3% заряда на зарядную станцию и торопился, и она не запустилась. Конечно, это боль владельцев электромобилей, об этом все говорят, это неприятно, но в то же время это довольно редкие случаи, и, наверное, все-таки стоит планировать маршрут так, чтобы приезжать на зарядную станцию там, в районе 15% заряда. Поэтому, Влад, скажу, если поедешь в Браслав, то без проблем 5 зарядных станций по пути, и даже если нигде не останавливаясь, то можно абсолютно спокойно доехать.
0: Есть такая маленькая-маленькая деталь. Вот ты говорил сейчас, что у современного электромобиля обычная батарейка 50-60 киловатт-часов, да? А в то же время Dongfeng Box и Geely EX2, которые сейчас супермассовые, больше всего на дорогах, у них, по-моему, там около
1: 44 в максимальной комплектации, да. То есть, да, в районе этого. Ну, в таком случае мы можем проехать немного меньше, да, зарядиться по пути, не тратя на это 2 часа на зарядку или 3 часа, можно просто восполнить заряд до 80%. Максимальная мощность приема у этих электромобилей там в районе 60 кВт, то есть в целом 25-30 минут сделать остановку на кофе, зарядиться до 80% и снова следовать дальше до конечной точки. Никаких проблем не будет.
0: Вот он, убежденный сторонник электротранспорта. Хорошо, тогда переходим к следующему моменту. Зимой. Вот мы говорили о том, что летом, ну да, окей, без проблем. Даже на батарейке в 40 кВт можно проехать, наверное, около 200 с чем-то километров, да? На том же Dongfeng Box или Geely EX2. Зимой же ситуация совершенно превращается совершенно в другую, да? Давай поговорим о путешествиях зимой на электромобилях. Приходилось ли тебе это делать?
1: Абсолютно приходилось, и не раз, и на камеру, и без камеры, конечно, это гораздо сложнее, потому что чем холоднее на улице, тем меньше у нас реальный запас хода. То есть на него влияет не только там скорость, стиль вождения, да, активный или более спокойный, но в первую очередь температура за бортом. И здесь важно понимать, что просто от любой характеристики, да, электромобиля, заявленного запаса хода зимой, ну, можно там грубо отнять там 35-40%, чтобы точно не ошибиться. И зимой, конечно, гораздо сложнее на электромобиле ездить на любые дальние расстояния. Даже по городу очень сложно. То есть в Минске этой зимой постоянно были заняты зарядные станции. Об этом много кто говорил, потому что много у нас электромобилей в такси в столице. Но в то же время, может быть, просто придется зарядиться один дополнительный раз, либо скорректировать свой режим езды. Признаю, да, зимой сложно на электричке, но не невозможно. Я проездил почти всю Беларусь, и единственный дискомфорт, конечно, да, это поправка на расход. Запас хода становится меньше.
0: Угу. Ну вот у тебя были обзоры. Есть у тебя какие-то свои мысли? Какие машины в плане вот этого зимнего запаса хода самые честные? Потому что у некоторых там зимой сильно падает пробег, а у некоторых не так уж и сильно. Есть какие-то мысли на этот счет? Опять же, часто еще указывают в характеристиках автомобиля, что тепловой насос используется в качестве отопителя, либо обычные тены. Наблюдение есть, что лучше в наших условиях?
1: Абсолютно все это имеет значение. То есть тепловой насос зимой действительно забирает немалый процент батареи. Некоторые электромобили позволяют посмотреть это в графике расхода. Там может доходить, если не ошибаюсь, до 10%, да, от расхода, который есть. Касаемо электромобилей и какой лучше подойдет для зимы. Здесь в первую очередь нужно смотреть, первое, что нужно учитывать, да, это по какому циклу измерялся заявленный запас хода. Есть китайский цикл, он называется CLTC, его измеряют в околоидеальных условиях. когда автомобиль там на 40 км в час проезжает дистанцию без музыки, без климата, без встречного ветра, и они вот так его высчитывают. Например, если это европейский электромобиль, то его цикл запас хода по другим критериям измеряется, и ему можно больше доверять. То есть, скорее всего, эти показания будут больше приближены к реальности. Но в целом, касаемо электромобилей и их эксплуатации зимой, ну, нельзя сказать, что какой-то из них лучше подходит. Важно просто понимать, что чем больше будет емкость батареи, тем больше машина проедет. И то же самое касается расхода. Важный критерий еще тоже в выборе любого электромобиля и его запаса хода — это не только емкость батареи, но и насколько он большой и какая у него масса. Например, вот мы говорили про Dongfeng Box, который имеет батарею там 44 кВт-часа, да, и, соответственно, вроде бы немного проедет. Но Dongfeng Box весит немного. Например, по сравнению с каким-нибудь премиальным электрокроссовером. И здесь у Dongfeng Box при его массе, при его аэродинамических свойствах, эти 44 кВт-часа покажут себя лучше, да, чем, возможно, 66 кВт-часов у какого-нибудь большого кроссовера, который много весит. Это тоже важно учитывать.
0: Но, опять же, влияет очень сильно полный привод или передний привод. Все равно с полным приводом автомобили гораздо более прожорливы.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Поговорим об инфраструктуре. Вот ты уже упомянул, что зимой была проблема найти свободную розетку, и люди часто приезжали вот на последних процентах к зарядным станциям. Проблема была, я подтверждаю, тоже с этим столкнулся. А как вообще, в принципе, вот ты общаешься с операторами зарядных станций, решают они эту проблему? Появляется, вот, например, больше зарядных станций на трассах, в регионах?
1: Да, абсолютно решают, потому что страна движется в сторону электротранспорта, и, соответственно, за ней должна двигаться инфраструктура. Это необходимо, чтобы все электромобили нормально могли ездить с точки А в точку Б. У нас на конец 2025 года было соотношение 25 электромобилей на одну зарядную станцию. И это соотношение, вне зависимости от того, точнее, в прямой зависимости от того, сколько у нас электромобилей приезжает, сколько их становится все больше, оно сохранится. То есть операторы сетей зарядных станций, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы становилось больше электромобилей, заинтересованы в том, чтобы сделать наиболее комфортные условия для пользователей и поставить как можно больше быстрых зарядных станций. В эту сторону полностью двигаются, но из того, что я знаю из общения с ними, это не такой простой процесс. То есть это не просто установить столбик, да, и включить его в розетку. Действительно, это большие мощности, нужно куда-то подключаться, нужно пройти много согласований, много этапов, и, возможно, поэтому, да, вот прямо сейчас у нас есть такое энное количество зарядных станций, но через полгода, через 9 месяцев или через год их будет гораздо больше. То есть у нас сейчас по статистике, которую дают крупные компании, соотношение сохраняется электромобилей к зарядным станциям.
0: Угу. То есть хуже, по крайней мере, не становится.
1: Хуже точно не станет и будет только лучше, потому что сейчас на самом деле очень много работы в этом направлении. Можно посмотреть, насколько все операторы зарядных станций заинтересованы и, ну, все хотят создать комфортные условия пользования для электромобилей. Например, как в Китае, кстати, где почему много электромобилей, там соотношение электромобилей к зарядным станциям примерно 1 к 2 или 1 к 3. То есть там их просто очень много.
0: Вот производители автомобилей любят козырять скоростью зарядки от мощных станций. Но на практике, по мере приближения к 100%, скорость зарядки падает катастрофически. И вот эти последние проценты тянутся в вечность. Как выстраивать логистику дальних поездок с учетом того, что заряжаться до полного просто невыгодно по времени?
1: Да, действительно, электромобиль от 0 до 100%, к сожалению, не заряжается, условно говоря, за 30 минут. Много кто пишет в брошюрах, в рекламных в том числе, там время зарядки 18-20 минут. Но у батареи есть особенности. И в первую очередь батарея хочет сохранить свой ресурс, да, они так настроены. И быстрая зарядка, она подразумевает в себя заряд от 20, условно говоря, до 80%. То есть 0,20 от 0 до 20%, скорее всего, электромобиль заряжается медленно, потому что идет нагрев батареи, потому что идет проверка всех там составляющих, чтобы все было окей. От 20 до 80% самое эффективное время зарядки. Автомобили, как правило, принимают максимальную мощность, но потом, после 80%, скорость начинает падать. И здесь все зависит от батареи. Например, у американских электромобилей Tesla зарядка от 20 до 80% может занять вплоть до нескольких часов. Просто потому, что у них батарея так настроена на сохранение своего ресурса, чтобы не впускать большие токи под максимальный процент. У китайских электромобилей в этом плане проще, лучше. Они держат максимальную мощность, ну, дольше, скажем, до практически 90%, она снижается постепенно, уже после 90 до 100% она начинает падать кратно, сильно, поэтому, вот, говоря про дальние поездки и путешествия, конечно, лучше всего и эффективнее всего по времени заряжаться от 20 до 80% ехать дальше. Это намного выгоднее по времени по сравнению с тем, чтобы ждать эти 20% заряда еще столько же времени, сколько вы заряжали до этого там 60-70%. Поэтому заряжаться до 80% и искать следующую зарядную станцию. Но если есть возможность, конечно, тогда до 100%, но, как правило, в путешествии зарядился до 80% и едешь дальше.
0: Если ты только что включил приемник, у нас в гостях автоблогер Алексей Гусаков, и мы разбираем реальную эксплуатацию электромобилей. Алексей, давай переведем киловатты в деньги. Вот в твоем ролике фигурировала фраза «расход в АИ-95». Если пересчитать затраты, насколько электричка сегодня реально выгоднее бензинового авто вот в режиме городской езды?
1: Сейчас будем брать калькулятор в таком случае. Вообще существует два мира, да? Это владельцы электромобилей, которые заряжаются дома от домашней розетки, и те, у которых такой возможности, ну, нету, к сожалению, они заряжаются преимущественно на общественных станциях. И это абсолютно два разных показателя по расходу. Если говорить про зарядку дома от обычной розетки, то у нас домашний тариф в районе 30 копеек. То есть можно его сделать меньше, там, подключать разные дифференцированные тарифы, но можно взять 30 копеек за киловатт-час. В таком случае, если мы 30 копеек умножим на, к примеру, 60 киловатт-часов, у нас 60 киловатт-часов будут стоить 18 рублей. На батарее 60 киловатт-часов можно проехать, ну, в районе 300 километров. Таким образом, если разделить эти 18 рублей на 3, разделить на стоимость топлива, у нас получится расход где-то 2,5 литра бензина на 100 километров. Такая математика. И электромобиль, который заряжается дома, это безумно выгодно, безумно дешево. Но есть другой, немного менее приятный мир, это общественные станции. Тариф на общественных зарядках доходит сейчас до 73 копеек за киловатт-час. В зависимости от оператора, все предлагают там классные условия, возможно, скидка за ночной тариф где-то, ну и так далее. Ну, можем взять 73 копейки. И здесь, конечно, математика уже совершенно другая. Если те же 60 киловатт-часов, то есть емкость батареи электромобиля, перевести в бензин при зарядке на быстрой станции, ну, получится уже в районе 6 литров расход на сотню. Если, ну, я говорю эквивалент в 95-м бензине. И не совсем, да, приятный показатель. Возможно, что многие дизельные автомобили или любители дизельных автомобилей сейчас хлопают в ладоши радостно, потому что у них, по их словам, расход может доходить, наверное, до 3 литров на 100 километров. Но, тем не менее, если заряжаться и путешествовать даже на быстрых станциях, если нет возможности заряжаться дома, электромобиль все равно экономит. Во-первых, в принципе, расход небольшой, а маленький, при динамике, да, при дальности хода, при комфорте, который вы получаете. И нельзя забывать про то, что вы экономите на обслуживании. Да, каждый месяц, каждый год нет, есть ТО, да, но не такое, как в бензиновом автомобиле. Нет сцепления, нет обслуживания коробки передач, нет расходников масла, фильтра и все подобное.
0: Ну, мне хочется включить режим душнилы и сказать, что на медленной зарядке чем меньше ток, тем больше потери. И потери, в принципе, могут доходить до 20% при зарядке от обычной домашней розетки. Учитывайте это тоже. Но все равно от домашней розетки заряжаться выгоднее, чем от любой станции, что от медленной, что от быстрой. Главный страх любого человека, который сомневается перед покупкой электромобиля: через 3 года батарея умрет, а новая стоит как полмашины. Вот что ты отвечаешь на такие комментарии? Насколько этот страх оправдан для современных батарей?
1: И да, и нет. Страх, конечно, оправдан, потому что действительно батарея электромобиля — это основная его стоимость. Доходит там до 70% от цены электромобиля стоимость батареи. Но есть чем парировать, да, эти комментарии. Реальный тест деградации батарей мы еще не проводили, но мы собираемся действительно сделать его в планах, взять 2 одинаковых электромобиля с разным пробегом, провести замеры и потом еще, возможно, заехать куда-то на станцию обслуживания и электронно все это проверить, сопоставить цифры. Но, отвечая на вопрос, деградация. Я общался с 2 уникальными владельцами электромобилей. Первый из них на Tesla, тройке. И второй на BYD, таксист. Оба на Tesla проехал 170 тысяч километров, на BYD 450 тысяч километров на электромобиле человек проехал. И у каждого из них я спросил, а что с деградацией? Потому что это основной вопрос. Визуально видно, что кузов есть там коррозия или нет, но с деградацией что? Абсолютных цифр, конечно, не могу сказать. Они тоже мне не могли сказать, они специально это не мерили, но по их словам, деградация батареи на BYD, который проехал 450 тысяч километров, говорит, ну, в районе 10%. Я сверяю это с показаниями из интернета, из общего доступа, которые есть, и производители говорят, что деградация в среднем 1-2% в год, ну, в зависимости от многих факторов, там, пробег, на каких станциях заряжать и так далее. И поэтому можно сказать, что электромобиль, условно говоря, за 100 тысяч километров пробега, ну, потеряет в среднем... Нет, не за 100 тысяч, правильно будет сказать, за время, да, в год. За 10 лет эксплуатации в худшем случае вы потеряете 20% емкости батареи. И это может быть эквивалентом при пробеге в год 30 тысяч, как многие ездят на бензиновых машинах, ну, 300 тысяч пробега, да, вы проехали. И я здесь всегда привожу пример, а что за это время использования будет с любым дизельным или бензиновым современным автомобилем, да? Скорее всего, близится уже капитальный ремонт мотора. Скорее всего, мы можем добавить затраты на обслуживание, которое мы обсуждали, расходники, диагностики и так далее. И при этом важно, что электромобиль, который потерял даже 20% объема батареи из-за деградации, он в целом все равно проезжает свои 80% заряда, который у него есть. Поэтому страх про деградацию — это скорее очень отдаленный страх, очень далекого времени, то есть мы еще не пользуемся электромобилями 10 лет, а те, кто пользуются, например, владельцы Tesla Model S, которые выпускались в 14-15 годах, которым как раз сейчас уже больше 10 лет, они в целом ездят, вы можете их видеть каждый день на улицах города, с ними я прям конкретно не разговаривал, но с теми, с кем общался, владельцами Tesla, они даже не замечают. Они говорят: я езжу, мне нормально.
0: Угу. Ну, тут еще важно добавить, что сейчас есть два основных типа батареи. У батареи LFP, литий-железофосфатных ресурс, обычно такой, что его должно хватить даже больше, чем на потенциальный срок автомобиля, минимум 10 лет, а то и больше, и вряд ли будет заметна какая-то деградация. Но есть страх любого владельца электромобиля, это я уже говорю о себе. Например, у тех же BYD, которых у нас очень много, батарея фактически неремонтопригодная. Если налетишь, не дай бог, на какой-то камушек, то батарея потребует замены. И вот тут уже вся экономия улетит, так сказать, в трубу.
1: Конечно, есть такой риск. Ну, здесь ничего нельзя сказать на этот счет, к сожалению.
0: Если... Наверное, можно прорекламировать услуги страховых компаний. Это единственное, что нас спасет.
1: Точно, страховые компании или, возможно, кто-то уже этим занимается. Вот могу сказать в свое оправдание, если я так могу сказать, то, что, например, еще 2 года назад про электромобили и китайские автомобили говорили: вот вы их купите, а где вы будете их потом ремонтировать? Нет же ни запчастей, ни сервисной базы. Прошло 2 года, и сейчас вопроса о том, где ремонтировать свой китайский автомобиль, ну, попросту нет. То есть официальные дилеры, если покупка была у официалов, либо можно практически на любое СТО их сейчас достаточно пригнать машину. Возможно, что когда появится вопрос с батареей у рынка, да, у нас у потребителей, то компании ответят тоже чем-то. Но в данный момент, да, есть вопросы.
0: По-моему, в Казахстане уже научились разбирать и чинить это батареи. Видел ролик в ТикТоке. Ждем с надеждой, что такая же услуга появится у нас. Недавно ты тестировал китайский электрогрузовик. Вот для личного пользования электромобиля это уже норма. А готов ли белорусский бизнес пересаживаться на батарейки? Сможет ли такая машина отработать полноценный зимний день курьера без потери времени на зарядку?
1: Да, особенно если у компании автопарк, и кроме этого есть территория, где автомобили находятся, например, ночуют, и там есть своя зарядная станция. Во-первых, компания в таком случае заряжает по выгодному тарифу, внутреннему, как от розетки, можно сказать. И, во-вторых, грузовик утром всегда уже сразу заряжен. То есть водитель приезжает и знает, что может проехать, ну, условно, в зависимости от автомобиля конкретного, 250-300 километров. Если говорить про город Минск, если говорить про пригород или любой другой город, то в целом этого должно быть достаточно для курьерских служб и так далее. Зимой, ну, конечно, меньше он немного проедет, наверное, 200, еще если с полной загрузкой. Но в целом, для того, чтобы эксплуатировать электрогрузовики в пригороде и, возможно, даже в каком-то недалеком межгороде, без проблем. Я сам ездил целый день, практически рабочую смену, на одном электрогрузовике, и мы его загружали, мы его по-разному тестировали, ехали в разных режимах. 120, где разрешено, да, 90, ехали в городе. Круто. И, кстати, большой плюс для курьерских служб, например, то, что электрогрузовик может чуть-чуть экономить времени. Я вот, например, пробку по независимости от центра до Уруча практически проехал, например, процентов на 30 быстрее, чем предсказывал навигатор, потому что я ехал по автобусной полосе, и это абсолютно разрешено законодательством. Но электрогрузовик в дальнем режиме езды, если говорить про межрегиональные какие-то рейсы, ну, например, тот же взять дальний дальний участок, в соседнюю страну, в Россию. Ну, конечно же, это утопия и иллюзия. Это очень неудобно будет. И, конечно, на дальние расстояния электрогрузовики, электрическая коммерческая техника пока что не едет. Возможно, ситуация улучшится, когда будут более мощные зарядные станции, когда он сможет остановиться там на 10 минут, восполнить заряд и ехать дальше. Но пока что электрическая коммерческая техника все-таки в пределах страны. Например, все-таки можно ехать между городами. Я вот подсчитывал для себя из интереса, если водитель выезжает в какой-то город соседний, например, проезжает 200 километров, ставит электрогрузовик на зарядку, у него уходит на зарядку там в районе 40-50 минут до восполнения там 80%. Это практически обеденное время. Может быть, он потом поедет обратно.
0: Представь человека, который 15 лет ездил на дизельном универсале и сейчас пришел в салон за своим первым электромобилем. На какую характеристику, вот кроме цены и цвета, ему нужно смотреть в первую очередь, чтобы потом не жалеть о покупке?
1: В первую очередь, емкость батареи. Я считаю, что это самое основное, так или иначе, вопрос о дальнобойности электромобилей, даже если он рассматривается для езды по городу, он все равно важен. Это все равно, как часто вы будете заезжать на зарядные станции. Поэтому, в первую очередь, объем батареи. Например, если схожие электромобили предлагают разные там функционал, опции, я бы все-таки в первую очередь порекомендовал смотреть именно на объем батареи. Даже небольшая разница, 5 кВт-часов, она на длительном периоде эксплуатации, конечно, скажется. Конечно, будет немного удобнее передвигаться. Главное — емкость батареи.
0: Но я бы советовал не продавать свой старый дизельный универсал, вдруг еще пригодится.
1: А почему же это?
0: Ну, а сейчас небольшой такой блиц. Вот твой любимый электромобиль на сегодняшний день, вне зависимости от цены.
1: Zeekr 7X — это премиальный электрокроссовер, но он в себе сочетает просто безумную динамику, просто безумный комфорт всех пассажиров причем, ну и внешний вид стильный. А при этом, вот сказал Zeekr, но любимый бренд у меня BYD и все его суббренды. Леопард, например, и там Денза.
0: Фанг Чен Бао. Самая бесполезная функция, которую китайцы сейчас ставят в свои новые машины.
1: Это сразу топ-3 скажу. Первое — это ключ-спиннер. Я не знаю, почему у меня такая нелюбовь к нему, но я не понимаю. Я ездил на двух автомобилях, у которых есть ключ-спиннер. Я пытался его вращать руками и пытался понять, в чем здесь прикол. Но я так и не смог понять. На мой взгляд, ну, ключ от автомобиля — что-то такое солидное, наверное, про статус немного. Когда я брал в руки ключ-спиннер, и когда я узнал, что это спиннер, а не просто ключ, у меня как-то, ну, не знаю, появились вопросы. Первое. Второе — это внешний динамик у электромобиля. Я был из-за него в нелепейшей ситуации. Как он работает? То есть можно включить, например, сигнал, который услышат все пешеходы и люди вокруг, из внешнего динамика, например, мяу, гав или рев мотора. Такое же тоже есть. Конечно, это прикольно один или два раза сделать. Так вот, я ехал на одном электромобиле по городу и сворачивал с независимости после зарядной станции. Во время зарядки я там смотрел какой-то ролик, да, и не заметил, как положил телефон на пассажирское сиденье и еду дальше. И смотрю, на меня люди на пешеходных переходах как-то оборачиваются. Не могу понять, в чем дело. Что случилось? Оказалось, что то видео про здоровый образ жизни, которое я себе включил, каким-то образом по магическому нажатию пальца, я случайно куда-то нажал, оно транслировалось на всю округу. И на меня люди оборачивались, смотрели и думали, что этот парень думает про диеты, наверное, или что. Это было очень странно. Я вот в тот момент задался вопросом, ну, конечно, это интересно, наверное. Я бы ролик об этом сам в ТикТок снял один раз. А потом, зачем для этого? Для чего эта функция вообще нужна? И третье тоже про внешнюю оптику, когда на фарах автомобиля можно писать смайлики, рисовать что-то. Ну, это, конечно, прикольно, интересно, но настолько бесполезно.
0: Кстати, эта функция, по-моему, есть как раз в твоем любимом Zeekr 7X.
1: Абсолютно верно, она в нем есть. Я нарисовал смайлик один раз, но не знаю, зачем это вообще нужно.
0: Ну да, я бы еще добавил, наверное, микрофон, который часто есть в китайских BYD. Ну и я не люблю стеклянные крыши, но китайцы их почему-то очень любят.
1: Да, без люка, панораму. А вот микрофон с караоке, кстати, очень забавная функция поддерживает.
0: Если бы тебе сказали оставить только один вид транспорта, электро или классический бензин, что бы ты выбрал?
1: Электромобили, 10 зарядных станций.
0: Рядом.
1: Точно. Да, рядом.
0: Ну что ж, технологии бегут вперед, и розетка постепенно побеждает бензоколонку. Но чтобы эта поездка была в радость, к ней нужно подходить с умом и с калькулятором. Огромное спасибо за этот откровенный разговор автоблогеру Алексею Гусакову. С вами был Влад Радюков. Заряжайтесь позитивом и проводите время с толком на Радио СФМ. До свидания, до новых встреч.
2: Шоу «С толком» на Радио СФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио СФМ о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью и утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Send I с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

rusfm.by. Радиус FM.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Света. Рядом с ней был человек, который всегда помогал. Подвести, пожалуйста, решите вопрос без проблем. Сначала это казалось заботой. Света думала, как повезло, рядом такой надежный человек. Но со временем после каждой помощи появлялось странное чувство долга. Если Света не могла приехать, ей напоминали, сколько для нее сделали. И помощь вдруг стала тяжелой.
3: Не понимаю. Человек же реально помогал. Где здесь проблема?
2: Проблема в том, что настоящая помощь дается свободно, а манипулятивная – с невидимым счетом. Когда человек помогает ради поддержки, он не превращает добро в рычаг давления. Когда помогает ради контроля, услуга становится способом управлять.
3: То есть чай могут налить одинаково, но в одном случае это забота, а в другом – кредит под высокий процент.
2: Именно так. Есть несколько признаков в такой грани. После помощи вам регулярно стыдно отказывать. Ваше «нет» воспринимают как неблагодарность. Добрые поступки вспоминают в удобный момент. Вы чувствуете не тепло, а обязанность. Это важные сигналы. Психологически здесь часто работает неравный обмен. Один человек создает зависимость, другой постепенно теряет свободу выбора.
3: То есть помощь вроде есть, а свободы все меньше.
2: Да, потому что важно замечать свои ощущения после помощи. Если вместо благодарности остается тяжесть, стоит присмотреться, разделять благодарность и долг. Можно быть признательным человеку и при этом иметь право на отказ. Заранее прояснять условия. Ты помогаешь просто так или рассчитываешь на что-то взамен? Иногда прямой разговор многое расставляет по местам. Учиться принимать не все подряд. Иногда лучший способ сохранить границы – не брать то, что потом используют против вас.
3: То есть бесплатное иногда оказывается самым дорогим?
2: Очень часто. Помощь должна облегчать жизнь, а не связывать руки. И если после доброго дела вами начинают управлять, это уже не забота, а инструмент.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с лидером этой азиатской страны. Белорусский лидер заметил, что они с Мин Аун Хлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом, уже сформировалась определенная база, история развития, взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. 3 июля Беларусь отметит главный государственный праздник – День независимости. Программа насыщена мероприятиями. По традиции, по всей стране пройдут церемонии возложения цветов и венков к мемориалам и монументам. И, разумеется, народные гуляния, концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки. В Минске в течение дня гостей ждут десятки площадок. Главная сцена развернется у Дворца спорта. США накрыла экстремальная жара. Температура поднимется до 42-45 градусов в 30 штатах. Предупреждение действует для 160 миллионов человек. Власти опасаются перегрузки электросетей из-за включенных кондиционеров. Десятки тысяч потребителей уже остались без света. Регулярный бег меняет микрофлору кишечника и может улучшать память. Это выяснили ученые из Ирландии. В эксперименте животные бегали в среднем 5 километров в день. Результаты показали положительное влияние физической активности на память. Однако исследование проводилось только на самцах, и механизм у человека пока требует подтверждения. Тем не менее, бег остается полезным для мозга. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, а подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по стране прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла, в Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24, в Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Радиус FM.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-20-77-77. Возможность получения прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко.

0: Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Руки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бывало у тебя так, что во время созвона голос собеседника вдруг превращается в робота, слова обрываются, а видео замирает. И в этот момент системный администратор вздохнет и скажет: «Эх, потеря пакетов». Что же это значит? Сейчас разберемся.
0: Технодзен.
1: В интернете любой файл, будь то песня, картинка или твой голос, не передается целиком. Он режется на миллионы крошечных кусочков, которые называют пакетами. Они летят по проводам, но если сеть перегружена, часть пакетов просто теряется в пути, и компьютер на другом конце пытается склеить то, что долетело, но картинка все равно сыплется на пиксели. И вот, как мне кажется, в общении мы постоянно страдаем от ментальной такой потери пакетов. Ты разговариваешь с близким человеком, но параллельно листаешь ленту, думаешь о рабочих задачах или планируешь, что же ответить. В итоге половина его слов, его эмоций, интонаций просто теряется. Ты ловишь лишь обрывки информации, дорисовываешь их сам и часто делаешь неверные выводы. Собственно, можно сказать, что ваша связь в этот момент лагает.
0: Осанка Технодзена.
1: Поэтому мой совет тебе на сегодня. Когда кто-то говорит с тобой, закрой все фоновые программы. Убери телефон экраном вниз. Настройся на прием данных на 100%. Дай собеседнику почувствовать, что все его пакеты долетают до твоего сердца без потерь. Ведь настоящая близость начинается там, где нет помех.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ночью утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем плюс 22-24. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 25-27. 27 выше нуля. В Могилеве ночью 17-19 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэш. Кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-25-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Вот мужики говорят, что у них нет депрессии, у них все, они сильные, они никаким врачам не пойдут, а потом заводят себе гараж.
7: Да.
6: И в него ходят каждый выход.
7: Да, это правда.
5: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

Реклама. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама. Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. На

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.